Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно, гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг страны, помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Что касается подготовки личного состава, она проводится на плановой основе с учетом анализа и выводов, сделанных по результатам комплексной проверки в начале года. После доклада главе государства министр обороны ответил на вопросы журналистов.
2: Если коснуться военно-политической обстановки, складывающейся вокруг нашей страны, можно так коротко ответить, она стабильная. Сегодня напряжение, которое существует, оно больше находится в информационном поле. И те вбросы, и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационные вопросы. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности. Минимальное количество учений, всего одно, на сопредельных странами проходит минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и вынуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы? Вооруженные силы после первого периода боевой подготовки мы активно вошли в мероприятия второго периода боевой подготовки. С учетом тех анализа и выводов, которые были сделаны по результатам и комплексной проверки, занимаются плановой боевой подготовкой. Люди в полях выполняют мероприятия программы боевой подготовки, занимаются слаживанием подразделений, то есть повышают свои навыки к ведению боевых действий, опять-таки, исходя из современных реалий. Занимаемся несением боевого дежурства в противовоздушной обороне. Вот. Занимаемся подготовкой военнообязанных по военно-учетным специальностям в различных подразделениях. Также сегодня проходит сбор с подразделениями территориальной обороны Новорицкого и Драгичинских районов, которые на следующей неделе закончатся проведением командно-штабного учения под руководством заместителя председателя областного исполнительного комитета. Ну, вот таким, в общем-то, комплексом мероприятий сегодня занимаются вооруженные силы. То есть, одним словом, то есть вооруженные силы занимаются плановой боевой подготовкой. Не каких-то экстренных или внезапных мероприятий сегодня не проводится.
1: Также Виктор Хренин рассказал о ситуации на южных рубежах. С сопредельной стороны нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям.
3: Помню, что было напряжение определенное со стороны Зеленского, некоторые высказывания. И, конечно, хотелось бы немножко развеять или сказать то, чем сейчас занимаются войска на южной границе, какая там обстановка сейчас.
2: Да, это также один из вопросов доклада моего главы государства, как обстановка на южной границе и что там происходит. На сегодняшний день мы не видим, что украинские формирования, которые обеспечивают прикрытие своей границы, что от них исходит подготовка к каким-то агрессивным, активным действиям. Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Но это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому Мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
3: Тем не менее, есть какие-то вбросы о том, что фортификационное сооружение мы там возводим какие-то. Как это можно прокомментировать?
2: Ну, это опять-таки та борьба, и иногда называют журналисты «война в информационном поле», которая ведется против нас. Да, мы это слышали, конечно, мы это, на это смотрим с улыбкой. Те заявления, что мы готовим какие-то там оборонительные районы, еще почему-то готовимся. Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. Если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятий уже боевой подготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится, это у нас в стране есть государственная программа «Полесье» по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идет реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да, и людям надо это пропускать мимо ушей.
1: Еще одна тема доклада касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.
4: Виктор Геннадьевич, вчера на селекторном совещании у президента прозвучало резонансное предложение нерадивых работников с уборочной направлять в армию. На перевоспитание, есть ли у вас уже понимание, как это может быть?
2: Ну, вопрос вы так поставили, конечно, категорично, но на перевоспитание мы никого не будем брать. Мы будем брать для того, чтобы совершенствовать боевую выучку наших людей, особенно военнообязанных. А вообще сказать про вчерашнее совещание, да, оно действительно носило резонанс характера, очень важно. Ведь сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально довожу государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем. Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение главы государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не с кабинетов, а в поля, выйдут все хозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействие и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, Кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББАЙ и в газете «СБ Беларусь сегодня». Уборочная кампания под особым контролем у белорусских спасателей. Важную тему подняли и на итоговом совещании МЧС в Витебске. Вот что рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский.
5: Вчера глава государства провел оперативное совещание в режиме видеоселектора с регионами по уборочной кампании. Была отмечена роль, в том числе и министерства, в оказании помощи сельхозпроизводителям в уборке урожая. Как определил президент, мы должны успешно решить все задачи. Урожай есть, его надо убрать, сохранить для того, чтобы обеспечить безопасность продовольствия нашей страны.
1: Александр Лукашенко подписал указ, которым утверждена новая схема доставки сельхозорганизациям дизельного топлива. Предусматривается использование трубопроводного и автомобильного транспорта вместо железнодорожных перевозок. Это уменьшит сроки доставки и снизит затраты организаций системы ПО «Беларуснефть». Уборочная в стране идет активными темпами. 16% площадей зерновых и зернобобовых на 22 июля убрали белорусские аграрии. Без учета кукурузы, гречихи и проса намолочено 1 300 000 тонн нового урожая. Среднеурожайный составляет 41,2 центнера с гектара. Лидирует Минская область, на ее счету более 350 тысяч тонн хлеба. Чуть меньшая цифра у хлеборобов Брещины, а зимового рапса на зерно убрано 38% плановых площадей. Теребление льна идет темпами в два раза выше 2025 года. Уже освоено 44% полей. Трав вторым укосом скошено более половины площадей. Сено заготовлено почти 400 тысяч тонн, силоса 333 тысячи тонн, травяных кормов 3 200 тысяч тонн. А тем временем в Евросоюзе назревают проблемы с урожаем. Будущий каравай ЕС буквально тает от высоких температур. Из-за аномальной жары в июне прогнозы производства зерна в ЕС и Великобритании были снижены почти на 9 миллионов тонн, пишет Financial Times. По его данным, убытки от потери урожая составили более чем 2 миллиарда евро. Это 5% от прежних ожиданий. Почти половина общего ущерба пришлась на Францию. Прогноз по стране был сокращен на 4 миллиона тонн. Это примерно 891 миллион евро. Также от экстремального июня пострадали посевы пшеницы в Германии, Австрии, Польше и Венгрии.
0: Картина дня.
1: Интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Эта тема была в центре внимания глав МИД Беларуси и Кыргызстана. Встреча состоялась в рамках официального визита Максима Рыженкова в эту страну. Стороны обсудили конкретные инструменты наращивания и балансировки товарооборота, углубление промышленной кооперации, совместное производство продуктов питания, а также передачу белорусского опыта в семеноводстве и переработке молока. Практическими ориентирами для этой работы являются план сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также две дорожные карты по развитию сотрудничества. Министры планируют актуализировать договорно-правовую базу, чтобы она соответствовала нынешнему высокому уровню двусторонних отношений. Также руководители внешнеполитических ведомств обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Особое внимание – подготовке к саммиту ШОС на уровне глав государств, который в этом году принимает Кыргызстан, председательствующий в организации. Что касается гуманитарного сотрудничества, белорусская сторона подтвердила готовность расширить подготовку кыргызских студентов, в том числе по инженерным специальностям. Министры отметили важность поездок детей на оздоровление на взаимной основе, а также проведение Дней культуры. США ищут новые источники обогащения. Как сообщает Bloomberg, Трамп готовит очередной удар по мировой торговле, прикрываясь заботой о правах трудящихся. Уже на этой неделе Белый дом планирует ввести новые пошлины в размере от 10 до 12,5% против 60 стран, включая государства Евросоюза, Китай, Великобританию и Канаду. Поводом для такого шага в Вашингтоне называют борьбу с импортом товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Однако эксперты видят причину в другом. На этой неделе истекает срок прежних 10% глобальных тарифов, которые Верховный суд США признал незаконными. И теперь Белому дому срочно потребовался благородный предлог, чтобы продолжить наживаться на конкурентах. Влияние Китая на мировую экономику может остановить весь Запад, но Пекин не использует это для давления на другие страны. Об этом в интервью Белта заявил политический аналитик, военный эксперт, бывший государственный деятель Израиля Яков Кин. соседами. Он обратил внимание на антикитайскую кампанию, которую уже несколько лет проводят западные страны. На Западе нередко заявляют, что после того, как китайская экономика станет ведущей в мире, Китай начнет эксплуатировать другие страны. Эксперт уверен, что Запад судит по себе. Именно Запад все делал только за счет других стран. Его богатство достигнуто за счет колоний, эксплуатации, грабежа. А Китай ничего не делает за счет других стран, подчеркнул политический аналитик.
6: Китай представляет угрозу всему миру, Европе, кому угодно. Пытались это нам тоже это лапшу на уши вешать. Почему? Никогда спрашивают, а в чем? А у них экономика быстро развивается. И что тогда? А когда у них будет самая развитая экономика, они будут эксплуатировать другие страны. Я говорю, вы по себе судите. Это у вас такая привычка? Вы все время делали только за счет других стран. Китай ничего не делает за счет других стран. Он делает для себя, да, за большую эффективность. Но у него нет колоний. Он никого не грабит. Он никого не эксплуатирует. Он действует по законам всемирного рынка, не нарушая Запад, который всю свое богатство. Все страны Западной Европы, плюс Соединенные Штаты. Португалия, Испания, Италия, Франция, Великобритания, Нидерланды. Все их богатство за счет колоний, за счет эксплуатации, за счет грабежа всех всего населения. Китай бы достиг под их руководством то, что было. Они пытались Китай поставить на колени навсегда и думали во время опытной войны. Индия, не будучи независимой, могла бы так развиваться, как сегодня. А сколько богатств из Индии выкачало, грабя народы Индии и Великобритании. На этом она до сих пор держалась. И на других колониях. Так что они пытаются мерить это своими понятиями. Вот если бы у нас это было, вот мы бы тогда всех задавили, не понимая, что этой психологии уже нет места в мире. И поэтому больших шансов нет. Вот они говорят, мы готовы, давайте остановим Китай. И угрожали Китаю все. И в Европе тоже. А получилось, как говорится, подсчитали, прослезились. Для того, чтобы устранить зависимость экономики Запада, включая Соединенные Штаты, от Китая, Запад должен в течение 10 лет потратить более 21 триллиона долларов. То есть они должны потратить суммы совершенно астрономические, которых у них нет, только для того, чтобы избавиться от зависимости от китайских товаров. Но Китай не использует это против этих стран. Он не ставит политические условия, как они. Это невозможная задача. Таких денег на Западе нет и не будет. И у Соединенных Штатов тоже. То есть практически у них нет возможностей. Кроме того, у Китая есть преимущество, например, слишком сильное давление на Китай. Китай может остановить весь Запад. А 90% редкоземельных металлов, на которых базируется вся современная электроника и развитие новых технологий, включая искусственный интеллект, у Китая много. А есть области, которые менее известны, но не меньше. От Китая зависит большая часть производства лекарств в мире и продаж. Без Китая не будет достаточного количества и качества лекарств в мире. То есть и Китай это не использует. Он это продает и на этом зарабатывает. Вот такая вроде бы незаметная вещь. Беспилотники. Основные комплектующие беспилотников. Как на Украине, так и в Европе, так и в России производство Китая. Самые умные составляющие. Китай это использует? Китай это использует для усиления своего политического влияния. Но это извращенная, врожденная, колониальная, колониалистская психология наглых европейцев, которые считают, что они выше всех. Она их и подталкивает к этому размышлению. И они боятся. Они боятся одного. Усиление Юго-Восточной Азии может сократить их до их естественных размеров. Их экономику, их место в мире, их политическое влияние. Ну а как же иначе?
1: Предполагаемого сообщника Эпштейна, бывшего модельного агента Даниэля Сиада, нашли мертвым во Франции. Об этом сообщается на сайте телеканала BFM TV. Как говорится в публикации, вербовщик моделей Даниэль Сиад был обнаружен мертвым в своем доме в городе Коломб, регион Одессен. Чада подозревали в тесных связях с Джеффри Эпштейном, в частности в том, что он направлял к скандальному американскому финансисту молодых женщин. В документах Эпштейна, обнародованных Министерством юстиции США, его имя встречается 2090 раз. Причина смерти 69-летнего Даниэля Сиада пока неизвестна. Власти начали расследование. Газета «Le Parisien» пишет, что мужчина

0: Кроме того, связи с зарубежными религиозными центрами, представляющими интересы ведущих конфессий мира, зачастую затрагивают широкий спектр вопросов, например, относящихся к сферам внешней политики и безопасности. Непосредственное подчинение аппарату уполномоченного главе государства позволит упростить и сделать более эффективным взаимодействие по этим направлениям. Главная цель изменений – сохранить межконфессиональный мир и согласие в стране. В развитии закона президент также подписал указ, который четко утверждает все задачи и полномочия обновленного ведомства. Современная диагностика, высокотехнологичная медицинская помощь и новые возможности для спасения пациентов. В Гродно открыт лечебно-диагностический корпус областного клинического кардиологического центра. В торжественной церемонии приняла участие председатель Совета Республики Наталья Качанова. Здесь создано уникальное для Беларуси отделение экстренной помощи и интенсивной терапии. В единое пространство объединили приемное отделение, реанимацию, КТ и МРТ, а также ангиографические комплексы.
1: Фактор, который всегда влияет на оказание медицинской помощи, это скорость оказания ее. А здесь сделано все так, что человек сразу со скорой помощи попадает в приемное отделение, где ему могут провести полностью диагностику и установить практически сразу же диагноз. И вот это очень важно тогда, когда своевременное оказание медицинской помощи спасает человеку жизнь. Современные операционные, которые сегодня позволяют здесь, в городе Гродно, выполнять практически все операции, оперативные вмешательства, которые делаются и в городе Минске, в Республиканском научно-практическом центре кардиологии.
0: Учреждение оснащено всем необходимым, рассказал главврач Гродненского областного клинического кардиологического центра Андрей Янушко.
2: Имеется уникальный компьютерный томограф, который позволяет выполнять исследования всей сердечно-сосудистой системы, магнитно-резонансный томограф, также с кардиологическим пакетом, новые УЗИ-аппараты экспертного класса, новые эндоскопические аппараты, новая лаборатория. Поэтому фактически вся диагностика, которая в настоящий момент существует в понимании современной медицины в рамках диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, она у нас в настоящий момент есть.
0: После открытия нового корпуса Наталья Качанова встретилась с коллективом кардиологического центра, обсудили развитие системы здравоохранения, условия работы медперсонала и дальнейшее совершенствование качества медицинской помощи. От вопросов строительства и торговли до бытового обслуживания и жилищной политики. В первом полугодии в Мингорисполком поступило свыше 4900 обращений граждан. Об этом рассказала начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома Инна Ковалевская. Основная тематика связана с ЖКХ. Это вопросы качества капитального и текущего ремонта жилфонда. Также актуально обращение по защите прав потребителей и изменению маршрутов транспорта.
3: В первом полугодии 2026 года поступило 4953 обращения граждан, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная тематика, которая волновала население, это жилищно-коммунальное хозяйство, защита прав потребителей, изменение маршрутов движения общественного транспорта, защита прав потребителя, защита прав несовершеннолетних. При этом я хочу отметить, что несмотря на рост обращений граждан, критических, острых, нерешаемых проблем и ситуаций нет. У нас есть все возможности, созданы все условия для разрешения социально значимых вопросов, волнующих населения. Конечно же, там, где нужна экстренная помощь, да, принимаются и экстренные меры. А там, где невозможно сделать, требуется некое время, все происходит в установленные, регламентированные сроки. В сфере ЖКХ для населения были значимым вопросы бытового и производственного шума, неправомерные действия соседей. При этом в результате рассмотрения этих обращений большая часть заявлений, поступающих от населения, являются необоснованными. Почему? Потому что, скажем, факты не находят своего подтверждения. Следующей такой немаловажной проблемой в ЖКХ – это качество выполняемых работ при приведении капитального и текущего ремонта.
0: Структура запросов остается стабильной, все обращения находятся на контроле и решаются в установленные сроки. Новые правила для бизнеса, запрет на использование видеозаписи для контроля работников и прозрачность в работе искусственного интеллекта. Национальный центр защиты персональных данных подготовил масштабные изменения в соответствующий закон. Уже завершилось его общественное обсуждение. Плановая корректировка документа призвана усовершенствовать правила с учетом современных

0: современной практики. Так, предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах. Подобные случаи до сих пор фиксируют. Еще одно предложение – запретить видеоконтроль за сотрудниками, которые используют для учета рабочего времени или оценки трудовой дисциплины. Законодательные изменения затронут и бизнес. Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. При этом организации, которые используют искусственный интеллект для принятия юридически важных решений, будут обязаны предупреждать об этом, рассказала заместитель начальника управления методологии защиты персональных данных Национального центра защиты персональных данных Беларуси Надежда Швед.
1: В целом, проект закона предполагает не только корректировку закона о защите персональных данных, это комплексная корректировка, и изменения и дополнения будут внесены также в ряд иных законодательных актов, где точечно будут урегулированы отдельные вопросы, касающиеся обработки персональных данных в различных сферах деятельности. Проект закона обсуждался с privacy-сообществом, прошел обсуждение на консультативном совете при Национальном центре защиты персональных данных, а также процедуру согласования с более чем 50 государственными органами и организациями.
0: В ходе общественного обсуждения на правовой форум поступило более сотни предложений. Теперь документ должны рассмотреть парламентарии. Более 300 школ Беларуси начнут работу в автоматизированной системе «Электронная школа» с 1 сентября. Проект создан для упрощения взаимодействия всех участников образовательного процесса и ухода от бумажного документооборота к цифре. В пилотных школах будут внедрены электронный журнал и дневник. Учащиеся, родители и педагоги освоят новые инструменты системы. Поэтапный переход на цифру в остальных учреждениях страны запланирован на 2026-2027 учебный год. Если ваша школа уже использует другие электронные платформы, в новом учебном году ничего не меняется. Они продолжат работать в штатном режиме, проинформировали в Министерстве образования. Для комфортного старта пройдут обучающие вебинары, также будет обеспечена постоянная техническая поддержка. Главная цель – повышение качества управления учреждением образования и минимизация бумажной нагрузки для педагогов. Предприятия концерна «Беллегпром» обеспечили торговлю товарами для школьников в необходимом объеме. Об этом рассказала заместитель председателя концерна Наталья Мороз. Подготовку к сезону производители начинают гораздо раньше, чем стартует торговля. Объемы производства сохранены на уровне прошлого года. Рынок обеспечен одеждой делового стиля для школьников. Выпускают трикотажные, швейные изделия, галантерею, обувь для школьников более 60 организаций. Ассортимент ежегодно обновляется на 60%. Добавляются новые элементы. Основной подход – качество продукции и функциональность, чтобы ребенку было удобно. При необходимости предприятия предоставят торговле дополнительные партии продукции, чтобы удовлетворить спрос. Цены остались в диапазоне прошлых лет с небольшой корректировкой на рост затрат на сырье и материалы. Подготовлен каталог школьной формы, в моделях учтены современные тенденции и предпочтения учащихся.
1: Прежде всего, наверное, скажу так, мы выбираем отечественные ткани, хотя бы потому, что мы полностью уверены в их качестве безопасности, и данные изделия, то есть полусырьевые продукты, они имеют все сертификаты соответствия. Я могу сказать за нашего производителя белорусского, мы уже произвели, как и планировали, практически заканчиваем производство порядка 300 тысяч, я говорю, за предприятие, входящее в концерн «Беллегпром». В стране гораздо больше, раза в два объемов производства. И уже практически 100% это продукция в торговле. Плюс остатки прошлых лет выпуска, ну, соответственно, 500 000 мы дойдем. Наши дизайнеры, работающие в системе, они, как и любую продукцию, фантазируют, мыслят и внедряют в производство ту продукцию, которая соответствует всем мировым трендам. Для этого наши дизайнеры, руководители предприятий, коммерческие службы, они посещают выставки мировые. И, соответственно, вот эту одежду делового стиля для школьника мы в том числе, помимо делового стиля, приближаем еще к современным тенденциям моды. Сегодня мы все видим, что дети наши носят одежду больших размеров, оверсайз. Соответственно, вот тенденции такие этого года, вот больше одежда такая удобная, функциональная, и мы этому уделяем достаточно много времени. И те новинки, о которых вы всегда спрашиваете, они всегда обычно больше связаны с функциональностью одежды. Мы работаем именно над дизайном, над лекалами, над тем, чтобы было удобно в школе. За это и любят, за то, что в одежде хорошо бегать, прыгать, учить уроки и так далее.
0: Президент поздравил с юбилеем народную артистку Беларуси Валентину Гаевую. Ваш жизненный и творческий путь является настоящим блестящим примером высокого служения любимому делу и целой эпохой в истории хореографического ансамбля «Хорошки». Яркие сценические образы, созданные вами, занимают особое место в отечественном культурном наследии. Глубокого уважения заслуживает ваш вклад в воспитание новых поколений артистов, которые своим творчеством прославляют родную Беларусь, говорится в поздравлении. Александр Лукашенко пожелал Валентине Гаевой долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и благополучия. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
2: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
3: Сегодня днем в Минске, Гродно, Бресте и Витебске ожидается плюс 19-21, в Гомеле плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22. В Минске, Гродно и Бресте кратковременный дождь, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня. Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко утвердил изменение статуса уполномоченного по делам религии и национальностей. Глава государства подписал соответствующий закон. В соответствии с документом, общее руководство деятельности уполномоченного возлагается на администрацию президента. Он назначается главой государства и находится в его прямом подчинении. Связи с зарубежными религиозными центрами, представляющими интересы ведущих конфессий мира, зачастую затрагивают широкий спектр вопросов, например, относящихся к сферам внешней политики и безопасности. Непосредственное подчинение президенту позволит упростить и сделать более эффективным взаимодействие по этим направлениям. В Беларуси сформируют мобильные группы для оперативного решения вопросов уборочной кампании. Их задача – не проверочные действия, а мобилизация усилий для обеспечения стабильно высоких темпов уборки урожая. В зоне особого внимания будут вопросы неисправности и оперативного ремонта техники, а также наличие необходимого количества механизаторов, бесперебойного обеспечения топливом, соблюдения трудовой и производственной дисциплины. Беларусь и Кыргызстан обсудили промкооперацию и совместные технологические проекты. Во время официального визита в эту страну министр иностранных дел Максим Рыженков принял участие в мероприятиях, отражающих практическое измерение взаимодействия. Конкретные направления сотрудничества прорабатывались непосредственно на производственных площадках. Глава МИД открыл в Бишкеке торговый дом «Белорусские продукты». Центральной частью визита стала встреча с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Ключевая тема переговоров – интенсификация торгово-экономического взаимодействия. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bart-rybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание sb.by и «Альфа-радио». Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске, Витебске и Могилеве плюс 12, в Бресте и Гомеле 13 тепла, в Гродно плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19, 21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20, 22. По западу республики в Минске, Гродно и Бресте ожидаются кратковременные дожди, возможно гроза. В Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» стартует очередной рабочий день, четверг, на дворе 23 июля. И стартует очередной выпуск ток-шоу «Будни». 2 часа звучим в эфире на старте этого рабочего дня. И, конечно же, во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды прозвучит в эфире. И в первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу в нашем эфире выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг нашей страны, а также помощи со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Военные в этом вопросе традиционно оказывают поддержку аграриям. Президенту детально доложено, в каких регионах военнослужащие выполняют соответствующие задачи, сколько выделено техники и механизаторов.
1: Сегодня и для нас, людей в погонах, битва за урожай, как и битва за нашу безопасность, мы ни в коем случае не находимся в стороне. Во-первых, я и детально доложу в государство, где, в каких районах, областях наши люди в погонах, военнослужащие, выполняют задачи. Сколько какой техники мы выделили, где сколько каких механизаторов и в каких объемах мы достигли каких показателей. Поэтому для нас это тоже важно. Мы это понимаем.
0: В условиях особых капризов погоды при уборке урожая требуется железная дисциплина. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой во время рабочей поездки в Осиповичский район. Совещание касалось тем, проведенного с участием Александра Лукашенко селекторного совещания по вопросам уборочной кампании этого года. Как отметил Дмитрий Крутой, президент ввел самый жесткий мобилизационный режим проведения жатвы. Задача номер один – убрать без потерь выращенные аграриями хороший урожай, подчеркнул Дмитрий Крутой. Правительство Беларуси и Тверской области заключат соглашение о сотрудничестве. Документ определяет основы торгово-экономического, научно-технического и социально-культурного взаимодействия. Заключение соглашения будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества в промышленности, торговле, строительстве, транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве, агропромышленном комплексе, цифровизации экономики и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес. 25 июля в Минске в рамках фестиваля «Настроение лета» пройдет дискотека с Альфа-Радио. Вас ждет теплая атмосфера, зажигательные треки, под которые невозможно устоять на месте, а также розыгрыши призов и подарков от любимой радиостанции. Минск, площадка у Дворца спорта. 25 июля, начало в 18:00. Вход свободный. Будет жарко, душевно и очень интересно. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 12, в Могилеве, Бресте и Гомеле 13 тепла, в Гродно плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. По востоку республики в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что в США зафиксирован самый высокий за 35 лет показатель заболеваемости корью. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что глава Минобороны нашей страны проверка вбросы о строительстве Беларусью укрепрайонов на границе с Украиной. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтый слив рассказывает историю о том, что жительница Германии записала серию роликов, в которых разоблачает фейки о Беларуси. Более подробно в телеграм-канале Желтые сливы. СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что Александр Лукашенко вчера утром заслушал доклад министра обороны. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что школьные парки Беларуси пополнят 155 новеньких школьных автобусов. В арсенале три современные модели МАЗ, включая спецтранспорт с подъемником для ребят с инвалидностью. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал Альфа-Радио. Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами!

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Итак, Овен, не нервничайте. Это не самый легкий день, но каких-то серьезных проблем он не принесет, если вы сами себе их не создадите. Телец. Отличный день, яркий и насыщенный. Появляется много хороших идей. Среди них есть и такие, которые можно воплотить в жизнь немедленно. Близнецы. Беспокойный день. Вам предстоит многое сделать. И не всегда понятно, за что браться в первую очередь. Рак. Вряд ли удастся сегодня совершенно избегать разногласий и споров. Вы стараетесь высказывать свою точку зрения максимально тактично и деликатно, но даже этого недостаточно. Достаточно, чтобы не обидеть самых чувствительных и ранимых. Лев, можно начинать что-то новое, но действовать нужно очень-очень осторожно. Дева, отличный день, вдохновляющий и интересный. Он подходит для того, чтобы взять за что-то новое. Поначалу может быть непросто, но вы отлично справитесь со всеми испытаниями. Весы, насыщенный, плодотворный день. Вы готовы потрудиться, чтобы добиться своего, и находчивость принесет потрясающие плоды. Скорпион, благоприятный день для общения. Вы обаятельны и на многих производите хорошее впечатление. Это часто помогает в делах. Стрелец, не спешите, этот день не из тех, когда можно быстро добиться цели. Скорее всего, все будет наоборот. Вам придется долго трудиться, чтобы достичь нужных результатов. Козерог. Не спешите с покупками и сделками. Сейчас вы склонны к некоторому легкомыслию там, где дело касается финансов. Водолей. Интересный день. Он отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Рыбы. Благоприятный день, насыщенный и интересный. Он хорошо подходит для встреч со старыми знакомыми. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день — это день, когда начало дня будет беспокойным и не слишком плодотворным. Дел, требующих внимания, много. Трудно понять, за что браться в первую очередь. Вот такой вот гороскоп. Традиционно вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио сделано в Беларуси.

0: Военная подготовка подразделений, обстановка вокруг нашей страны и помощь аграриям. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. По словам министра, значительная часть доклада касалась военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. Александр Лукашенко подписал указ об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве. Документом предусматривается призвать в сентябре-ноябре этого года граждан Республики Беларусь мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, а также граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку. Узбекистану представили белорусские технологические решения. В ПВТ-делегацию познакомили с преференциальной средой парка и возможностями для развития компаний IT-сферы. Особое внимание уделено экспертизе резидентов в цифровизации отрасли белорусской экономики и потенциалу применения их разработок на зарубежных рынках. Беларусь на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Корее акцентировала внимание на важности защиты Беловежской пущи. Внимание международного сообщества акцентируется на экологических рисках, возникающих вследствие возведения Польшей заградительного сооружения непосредственно на территории объекта всемирного наследия. И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 14, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 13. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19 и 21. В Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы по востоку республики в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио. Белорусская музыка.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 23 июля. Сегодня представители организации предприятий областного центра подготовили для соискателей информацию по актуальным вакансиям. Пообщаться с нанимателями можно будет в режиме онлайн с 10.00 до 12.00. Ярмарка вакансий пройдет на специализированной платформе e-vacancy.by. Следующая важная история. Промышленные альпинисты обновляют Гродненскую гидроэлектростанцию. Гродненская ГЭС, которая превращает силу течения Немана в электричество, одна из крупнейших в стране. Годы в агрессивной воде, удары льда и речной мусор начали разрушать старую краску. Чтобы остановить ржавчину, была запущена масштабная работа. Следующая важная история. Первый диагональный пешеходный переход появился в Минске на пересечении улиц Неманской и Лицкой. Диагональный пешеходный переход — это специальная разметка на регулируемых перекрестках, которая позволяет пешеходам переходить дорогу напрямую из одного угла перекрестка в другой. Главное его отличие — временная остановка абсолютно всего автомобильного трафика во всех направлениях. Вот такая рубрика «Государство для народа» каждый день в нашей стране. В стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Шоу «Будни» на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны СБ «Беларусь сегодня». Посмотрели, как проходят внутренние экзамены в вузах на творческие специальности. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Газета «Республика». Лучший машинист башенного крана Роман Рубцов. О любви к профессии, значимых проектах и захватывающих видах. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». И спецпроект СБ. Что важно знать перед покупкой лодки. Наш живой репортаж смотрите и читайте на сайте sb.by. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии нашего гостя. Это будет Александр Шпаковский. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Военная подготовка подразделений, обстановка вокруг нашей страны и помощь аграриям. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. По словам министра, значительная часть доклада касалась военно-политической обстановки, складывающейся вокруг Беларуси. Виктор Хренин охарактеризовал ее как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле.
1: Те вбросы и те вопросы, которые обсуждаются представителями стран Евросоюза и НАТО, больше носят, мы так видим, информационный вопрос. Отслеживая деятельность вооруженных сил стран НАТО, мы сегодня не видим большой активности, минимальное количество учений, всего одно на сопредельных странами проходит, минимальное количество полетов. Поэтому мы считаем, что она стабильна, и какой-то угрозы, напряжения мы подготовки вот к внезапному какому-то нападению мы не видим. Да, мы видим комплекс заблаговременных мероприятий подготовки, в том числе и так называемая коалиция желающих, которая на прошлой неделе собиралась, их заявления. Нет у них, конечно, желания и стремления путем нахождения точек соприкосновения, где-то договориться и решить мирным путем, все путем давления какого-то, напряжения. Ну, это, конечно же, нас заставляет и унуждает дальше сплоченно и напряженно заниматься боевой подготовкой. Вот чем сейчас занимаются вооруженные силы.
0: Александр Лукашенко сегодня поздравил президента Египта Абдель-Фатаха ас-Сиси с национальным праздником – Днем революции. Эта судьбоносная дата ознаменовала начало эпохи национального суверенитета, общества политических преобразований и укрепления роли вашего государства как одного из лидеров арабского мира, говорится в поздравлении. Глава государства подчеркнул, что совпадение позиций Минска и Каира по ключевым вопросам международной и региональной повесток дня служит прочной основой двустороннего взаимодействия. Глава государства пригласил президента Египта в Минск в любое удобное время для личного обсуждения конкретных мер по дальнейшему расширению белорусско-египетского сотрудничества. Узбекистану представили белорусские технологические решения в парке высоких технологий. Делегацию познакомили с преференциальной средой парка и возможностями для развития компаний IT-сферы. Особое внимание уделено экспертизе резидентов в цифровизации отрасли экономики Беларуси и потенциалу применения их разработок на зарубежных рынках. Представлены решения для современной дорожной инфраструктуры и умного города, индустрии развлечений, медицины и образования. Также ознакомилась с технологиями мониторинга состояния атмосферного воздуха, обнаружения лесных пожаров, диагностики зданий и сооружений. Беларусь на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике Корея акцентировала внимание на важности защиты Беловежской пущи. Внимание международного сообщества акцентируется на экологических рисках, возникающих вследствие возведения Польшей заградительного сооружения непосредственно на территории объекта всемирного наследия. Такое вмешательство требует постоянного мониторинга для сохранения уникальной трансграничной экосистемы, подчеркнула белорусская сторона. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Минске и Бресте плюс 15, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно 14 выше нуля. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19 и 21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По востоку республики в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский. Александр Лукашенко заслушал доклад министра обороны Беларуси. Число заболевших корью в США достигло рекордного значения за последние 35 лет, а военные Латвии устроили стрельбу на границе с Беларусью по мигрантам. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.
2: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

Есть отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда стоит.

Но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим, он уже начался. И, конечно же, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Доброе утро, Александр.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается безопасности нашей страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 июля заслушал доклад министра обороны Беларуси Виктора Хренина. Тема, скажем так, очень такая важная, да, и тема, конечно же, вызывает интересы в белорусском обществе, ну и, конечно же, и здесь, в этой студии, мы ее обязательно обсудим. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановки вокруг страны, но еще очень важный момент — помощи аграриям со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Вот то, что касается мероприятий военной подготовки в вооруженных силах. Мы все свидетели, скажем так, неких событий, масштабной проверки в вооруженных силах, которая совсем недавно прошла в Беларуси. Можно ли говорить о том, что до сих пор идут какие-то выводы, идут какие-то решения, идет какая-то работа, то есть президент держит руку на пульсе?
2: Я бы не хотел комментировать кадровые решения, принятые главой государства, в сфере, скажем так, силового блока обороноспособности нашей страны, но те, кто внимательно следят за данным направлением государственной политики, могут самостоятельно, в общем-то, оценить принятые решения. И, естественно, необходимо видеть определенную взаимосвязь между кадровыми решениями и, скажем так, проводимыми мероприятиями учебно-боевой подготовки с внезапной проверкой вооруженных сил нашей страны. И надо понимать, что Беларусь твердо стоит на ногах. Мы объективно оцениваем ситуацию в регионе и в мире. Видим, к сожалению, что война и степень военной угрозы, скажем так, в глобальном смысле достаточно высокая. Война стала привычным методом решения проблем, конфликтов, споров. К сожалению, как мы с вами и прогнозировали, возобновились боевые действия на Ближнем и Среднем Востоке. Очередной виток эскалации наблюдается в украинском конфликте. В этой ситуации, естественно, Республика Беларусь уделяет повышенное внимание вопросам безопасности. И вооруженные силы – это инструмент защиты нашего государства. Этот инструмент должен быть хорошо настроен. И, естественно, необходимо изучать опыт ведения современной войны и быть готовыми использовать этот опыт для повышения обороноспособности Беларуси. Как мы уже ранее говорили, любые меры, направленные на повышение обороноспособности нашего государства, будь то финансовые, политические или мероприятия, проводимые мероприятия учебно-боевой подготовки, являются оправданными. Но относительно обстановки вокруг Беларуси, степени военных угроз, нельзя не согласиться с министром обороны. Безусловно, министр обороны, начальник генерального штаба, глава государства, как главнокомандующий, являются в этих темах наиболее информированными людьми. Мы все видели, как эскалировалась ситуация, когда в наш адрес поступали угрозы со стороны киевского режима. На сегодняшний день признаков подготовки какой-либо агрессии против Беларуси нет. По всей видимости, нашим южным соседям в военном смысле есть чем заниматься. Ситуация у них, мягко скажем, непростая, несмотря на то, что они хорохорятся, видите, и там изменения в военном руководстве произошли. Ну и кроме того, меры, предпринятые нашей страной и в плане повышения обороноспособности, и политико-дипломатические меры, в том числе, я это уже отмечал, мы не будем здесь делать никакую тайну, и эта большая командировка главы государства, которая состоялась в конце июня, начале июля, на фоне звучавших угроз, она тоже имела определенный смысл с точки зрения обороноспособности. Во-первых, сверили часы с нашими российскими союзниками, была подтверждена приверженность России букве договора о гарантиях безопасности союзного государства. Ну и во-вторых, весьма недвусмысленно, на мой взгляд, это все аналитики, я уверен, и штатские, и в спецслужбах зарубежных государств оценили по достоинству заявление председателя КНР Си Цзиньпина. Не так часто китайский лидер и вообще китайская дипломатия, понимаете, она такая, скажем так, эзоповым языком зачастую выражаются. Но здесь абсолютно прямо было сказано, что мы, имеется в виду Китайская Народная Республика, поддерживаем принимаемые Республикой Беларусь меры по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости. То есть это... был серьезный сигнал. И сейчас мы видим, что, скажем так, тональность угроз со стороны Киева, иных западных государств заметно снизилась. И не видим признаков подготовки к агрессии. Но это вовсе не повод сбавлять обороты с точки зрения политики по укреплению обороноспособности белорусского государства.
1: Кстати, ну здесь опять же, наверное, хотел коснуться этой темы и акцентировать внимание, что опять же Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойно, про это уже говорили, а вот напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. То есть новые вызовы, да, вызовы, которые касаются нас с вами.
2: Давайте информационная война никогда не прекращалась. Я нередко встречаюсь с представителями идеологической вертикали, политического актива нашего государства, говорю о том, что у нас никаких пауз быть не может. Вот. Завершение одной электоральной кампании должно автоматически переходить в подготовку к другой электоральной кампании. К сожалению, повторюсь, международная ситуация напряженная, борьба между центрами силы в мире нарастает, геополитическое значение Беларуси довольно высокое. Вот. И в этой связи, естественно, нашу страну...

0: продолжается, оно нарастает. Это действительно так. Мы видим, допустим, появление новых рисков, вызовов и угроз в социальных сетях. Особенного внимания, на мой взгляд, заслуживает быстро растущая по количеству пользователей социальная сеть Threads. Там, прямо скажем, конь не валялся. Угу. Вот. Но мы наведем там порядок. Наши оппоненты могут в этом быть уверены. Вот. Мы обязательно наведем порядок и информационными средствами, средствами правды, наша сила в правде, как говорил президент, мы их задушим, вот, и дадим людям объективную картину происходящих событий. Ложь будет развенчана, вот, правда восторжествует.
1: Ну что ж, еще одна тема, которая касалась, тема доклада, которая касалась уборочной кампании. Военные в этом вопросе, конечно же, мы это знаем прекрасно, традиционно оказывают поддержку аграриям. Вот что означает такая взаимопомощь, взаимовыручка, когда вот
0: все понимаете, опять-таки, вот эти люди, некоторые, да, возвращаясь к социальным сетям, информационному противоборству. Кто-то направленно, да, эту дискредитирующую информацию вбрасывает, а кто-то действительно настолько, скажем так, оторван от жизни, что полагает, будто бы хлеб, он напрямую растет где-то в гипермаркетах и в Грине, там, в Короне, угу, на 3D-принтерах печатают булочки. Нет, это вопрос продовольственной безопасности, он важнейший для Беларуси. То, что мы в прошлом году вышли почти на 11 миллионов тонн зерна, это очень серьезное достижение. В этом году хотим, скажем так, это достижение превзойти. Вот. И, конечно же, у нас традиционно приоритетное внимание главы государства и вообще руководства нашей страны во второй половине лета – это вопросы уборочной кампании. Я ничего, не то чтобы постыдного здесь не вижу, я считаю это абсолютно правильным. Вот. А те, кто игнорирует вопросы сельского хозяйства, думают, что это какие-то второстепенные темы, ну, это просто недалекие люди, не от большого ума они это делают. Вот. Беларусь обеспечила продовольственную безопасность, находясь в зоне критического земледелия. Это очень важно. И, повторюсь, пока дело идет так, что мы действительно и в 2026 году выйдем на очень хорошие результаты. Вот. В этой связи это дело общенародное, и если мы можем высвободить какие-то силы и средства вооруженных сил, правоохранительного блока, на сегодняшний день внутренняя и внешняя обстановка нам это позволяют, естественно, это необходимо делать. Это необходимо делать и крестьянам помогать. Вот. То есть вопрос уборочной кампании – это не только вопрос аграриев. Я бы отметил, что и мои коллеги, те, кто, скажем так, избран от сельских регионов нашей страны, они все в настоящее время находятся в полях, тоже оказывают необходимое содействие с точки зрения парламентской помощи, парламентского контроля происходящих процессов и достаточно эффективно. И председатель палаты представителей Игорь Петрович Сергеенко, уполномоченный по Витебской области, уполномоченный президентом, выезжает в свой родной регион и в принципе держит руку на пульсе происходящих процессов. Повторюсь, вот эта толока, белорусская национальная традиция, всеобщая, скажем так, солидарность и работа позволяет нам рассчитывать на очень хорошие результаты. На очень хорошие результаты. И те, кому смешно, значит, я напомню, что они уже вот эти вот, значит, шуты, да, 30 лет пытаются дискредитировать политику главы государства, а, значит, на 10 миллиардов экспорта сельскохозяйственной продукции мы вышли.
1: Кстати, вот говоря опять же о сельском хозяйстве, говоря о том, как идет уборочная кампания, уже в Беларуси убрали 16% площадей зерновых и зернобобовых культур. Наверное, хотел бы вернуться к селекторному совещанию, которое провел президент. Вот опять же поставлены определенные задачи. А почему президент вот так четко, да, то есть 6% в день?
0: Ну, мы об этом с вами, говорили вот уже, скажем так, в предыдущем блоке, затронули эту тему. Все же понятно. И опять-таки позиция...
1: Сам формат.
0: Позиция главы государства понятна. Ему это близко. Он имеет соответствующее аграрное образование, опыт работы. Для него это родная тема, и она действительно является стратегически важной. Ну и, естественно, если мы хотим получить результат, мы должны отталкиваться от планирования. Угу. Политика в этом вопросе не должна быть хаотичной. Поэтому, исходя из планирования, исходя из высокого внимания к данному вопросу, мы рассчитываем на положительные итоги уборочной кампании. И, повторюсь, это ведь... Правильно, как сказал президент, тоже все от жизни, все по-простому. Будем с хлебом, будем жить. Ну, разве может кто-то в здравом уме с этим поспорить? Это действительно правда. И рассчитываем, конечно же, и на то, что какую-то часть аграрной продукции мы реализуем на внешних рынках и...

0: рекорды прошлого года превзойдем.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. Следующая тема. Кстати, говорили здесь, о, скажем так, о турбулентности в мире. Вот интересная история. Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на 2027 год. Объем финансирования на 2027 финансовый год составит почти 1 триллион 150 миллиардов долларов.
0: Но превысили,
1: Да, превысили. Но самое интересное, за принятие документа проголосовали 216 конгрессменов, против высказались 212. То есть баланс уже даже внутри Соединенных Штатов Америки, да, что идет? Вот, что показывают эти цифры?
0: Ну, дело в том, что на сегодняшний день этот мыльный пузырь под названием доллар вызывает много вопросов. И стабильность мировой финансовой системы, которая базируется на примате всеобщего доверия к доллару, также выглядит сомнительной, как минимум в среднесрочной перспективе. Потолок государственного долга США растет. Собственно говоря, эти деньги они просто печатают, то есть они ничем не подкреплены, и в этой связи увеличение достаточно серьезное военных расходов, потому что бюджет был около триллиона, а сейчас 1 триллион 150 миллиардов, представьте. Вот какие это огромные деньги. Я для сравнения могу сказать, что глобальные военные расходы составляют чуть больше 2 триллионов 800 миллиардов долларов. Это по данным на прошлый год. Я думаю, что должны пробить 3 триллиона. Вот в 2026 году. Всего военные расходы наращивают более 100 государств. США здесь безусловный лидер. Как видите, более трети военных расходов человечества приходится на Соединенные Штаты Америки. Вот. Самую, как мы знаем, демократическую и миролюбивую страну, да. Которая всех учит добру. Стреляет только светом из любви и доброты. Значит, естественно, это свидетельство дальнейшей милитаризации внешней политики США. То есть однополярный мировой порядок рассыпается, и в этой ситуации бывшие хозяева мира, как президент сказал, суперсила, да, нет, не, сверхдержава, но не суперсила. Так вот Александр Григорьевич Лукашенко в одном из своих интервью высказался о Соединенных Штатах Америки. Я с ним здесь полностью согласен. Потому что иранская ситуация продемонстрировала, что гегемон, несмотря на наличие колоссальных финансовых и военных ресурсов, не может решить добиться своих целей военным путем на Ближнем и Среднем Востоке. Вот, вот в чем вопрос. И цепляться за этот однополярный уходящий мир они, безусловно, будут и демонстрируют, что они будут это делать военным путем.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей, прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
2: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Государственных наград и благодарности президента удостоены представители различных сфер деятельности и предприятия. Соответствующие указы и распоряжения Александр Лукашенко подписал накануне. Орденами, медалями и почетными званиями отмечены услуги 35 человек. Благодарности президента удостоены 13 работников различных сфер. Александр Лукашенко сегодня поздравил народного артиста России Александра Олешко с юбилеем. Блестящее актерское мастерство, искрометный юмор и обаяние принесли вам широкую известность и любовь преданных поклонников, говорится в поздравлении. Уверен, что ваш многогранный талант и в дальнейшем будет служить на благо укрепления дружбы и культурного сотрудничества между нашими братскими народами, подчеркнул президент. Военнослужащие вооруженных сил оказывают помощь аграриям в уборочной кампании. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями будут трудиться более сотни человек. Также задействуют около 30 единиц техники. Мобильный комплекс для контроля оплаты парковок начал работать на улицах Минска. Это легковой автомобиль, оборудованный специальными наклейками, видеокамерами и программным обеспечением. Он будет передавать информацию в программно-технический комплекс «Парковка.бай». И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 15, в Витебске, Могилеве, Гомеле и Гродно плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы лишь по востоку республики, в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Анны Белгидромета, Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.
2: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Александр Шпаковский. Александр, следующая тема. Число заболевших корью в США достигло рекордного значения за последние 35 лет. Тема медицины для любого государства — это, конечно же, тема, скажем так, очень болезненная, всегда обсуждаемая. Но вот что показывают такие цифры, такие данные, ну и, конечно же, что показывает наша система здравоохранения, которая и, вот опять же, ситуация с COVID-19 показала себя с наилучшей стороны. И в целом в нашей стране медицине уделяется большое внимание. Что, кстати, доказывают и международные отношения, сколько я знаю, председатель арабского парламента нацелен на укрепление сотрудничества с Беларусью в сфере медицины. Да, то есть, что происходит в США и что показывает, демонстрирует Беларусь?
2: Знаете, я бы в этой ситуации не хотел заниматься примитивными пропагандистскими приемами, да, как у нас все хорошо, как у них все плохо.
1: Ну, понятно, да.
2: Да, но давайте оперировать фактами. Общеизвестно, что в Соединенных Штатах Америки значительная часть населения не имеет доступа к медицинским услугам. Потому что медицина платная, медицина дорогая. Вот, и, скажем так, в этой связи Республика Беларусь с нашей, скажем так, всеобщей бесплатной системой здравоохранения выглядит выигрышно. Mm-hmm. Вот. Что касается показателей заболевания корью и других аспектов в Соединенных Штатах, так дело в том, что, повторюсь, вот этот подход, когда хорошо лечат за большие деньги. Угу. Вот. А действительно, в Штатах, ну, нельзя отрицать, есть передовые медицинские технологии и очень хорошая фармацевтика. Но все это дорого стоит.
1: Да, это все стоит денег.
2: И, скажем так, многим людям, как мы говорим, глубинному народу, не только тем, у кого, допустим, нет работы, проблема безработицы тоже стоит достаточно остро. И сегрегация расовая на самом деле сохраняется, несмотря на все вот эти вот демократические выверты, да, когда показательно там памятники сносят или там демонстрируют какую-то любовь к афроамериканцам. Все измеряется с точки зрения оценки социального статуса. Mm-hmm. То есть, в какой среде больше всего безработных, где процветает криминал, кто в каких районах живет, и мы, если оценим эти показатели, мы увидим, что сохраняется расовая сегрегация. И, конечно, в этой среде и медицинские проблемы выше. Вот. Поэтому в Соединенных Штатах Америки, конечно, система здравоохранения есть, но она за большие деньги.
1: Так.
2: В Республике Беларусь то, что в Штатах стоит больших денег, можно получить бесплатно или почти бесплатно. Да, конечно, наши соотечественники порой жалуются, допустим, на очередь в поликлинике. Да, нужно взять талончик к врачу. Вот. Хотелось бы, конечно же, взять талончик и попасть к врачу через 5 минут.
1: Ну, чудес же.
2: Да, но чудес не бывает. То есть необходимо немножечко подождать. Но ты при этом должен осознавать, что эту медицинскую помощь ты получаешь, не потратив ни одного рубля. За исключением, конечно, той налоговой базы, которую формирует каждый гражданин на содержание государства. Да? Вот это очень важно. И в этой связи нельзя не упомянуть достижения Беларуси в сфере медицины. Это и онкохирургия, это и трансплантология, это и низкая материнская и детская смертность. И в целом, скажем так, белорусская система здравоохранения является одним из столпов нашего государства. Не зря в 2020 году, когда мы столкнулись с попыткой государственного переворота, одной из основных целевых аудиторий, куда били информационные пушки наших противников, это были врачи. И сейчас борьба идет, то есть за, не только за сознание, за кадры. Mm-hmm. То есть пытаются и переманивать за рубеж обещаниями каких-то высоких зарплат и так далее. То есть белорусская медицина является примером социально ориентированного государства, показательным примером. И в этой связи многие зарубежные партнеры хотели бы сотрудничать с нами в этой сфере. Одним из направлений интереса коллег из арабского парламента является система здравоохранения Республики Беларусь. Абсолютно это подтверждаю.
1: Следующая тема, продолжаем двигаться дальше. Следующая тема также активно обсуждается в средствах массовой информации. Мы уже говорили здесь не единожды, что ситуация, которая происходит в Персидском заливе, то, что происходит на территории Украины, вообще усиливает риски глобального кризиса на рынке бензина, дизельного топлива. Вот появляется информация о том, что жители Германии массово ездят в Чехию за дешевым топливом перед отменой ценового потолка в стране. Что происходит вот с этим рынком в Европе?
2: Рекомендую. Как раз вот вы попали не в бровь, а в глаз. интересно. Даже мы же с вами никогда вопросы не согласуем.
1: Так.
2: Вот. Ну, вы как-то все знаете. Сегодня ведь в СБ «Беларусь сегодня» вышла моя статья, как раз-таки затрагивающая проблематику уборочной компании, вот, нашей политики в сфере энергетики, энергетического рынка, нефтепереработки и глобальной ситуации в данной отрасли. Все очень сильно взаимосвязано. То есть, представьте, долгое время, опять-таки, и коллективный Запад здесь был пионером и первопроходцем, мы создавали некий глобальный рынок. Вот. А сейчас, значит, опять-таки Соединенные Штаты Америки, как основной, скажем так, пират, да, как пираты разрушают этот глобальный рынок. И обратите внимание, как это отражается, зачастую вот эти санкции, военная агрессия на ситуацию, собственно говоря, в тех странах, которые инициируют такую политику. Вот США атаковали Иран. И что? Сильно взлетели цены на бензин в самих Соединенных Штатах Америки. А цены на бензин – это ведь не только фактор социального недовольства. Это имеет и политические издержки. Кого американцы в этом обвиняют?
1: Трамп об этом, кстати, и говорит.
2: Руководство страны и Дональда Трампа. А впереди выборы в Конгресс, да? То есть хотели-то, зачем они на Иран напали? Они хотели взять под контроль нефтяные ресурсы этой страны. В конечном счете, после Венесуэлы, Иран – это еще один значимый поставщик нефти Китайской Народной Республики. То есть, таким образом, хотели, скажем так, иметь рычаги воздействия на КНР, сдерживая экономический рост Китая. Да, Китай в марте 2026 года тоже ввел временный запрет на экспорт бензина. От чего пострадали соседние страны, покупающие бензин в Китае. Например, дружественная нам Мьянма. Вот я это просто знаю. Но Китай этот запрет отменил. А в США цены на бензин вниз не пошли. Далее. Значит, западники ввели эмбарго на экспорт российской нефти. А вскормленная ими Украина наносит удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Угу. И по, значит, базам хранения. Что получилось? Значит, Россия вводит ограничения на экспорт дизельного топлива. На рынок выходят такие покупатели, достаточно серьезные, с серьезными объемами, серьезный спрос, как Бразилия и Турция. Они начинают конкурировать с европейскими трейдерами. Опять-таки, спрос влияет на то, что ценовое предложение увеличивается. То есть идет рост конъюнктуры цен. И в этой связи, естественно, начинаются проблемы с топливом в самой Европе. Так вот били по России, но бумерангом эти санкции, эти агрессивные действия прилетели их инициаторам. В том мире, где все взаимосвязано, обычно так и происходит. Но, к сожалению, видимо, вот такой простой анализ некоторым представителям западной верхушки просто недоступен.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что происходит в Европе, вот завершая уже эту тему, не могу не коснуться этого вопроса. Можно говорить о том, что то, что касается, опять же, ситуации в нефтепромышленном комплексе, ситуация, опять же, цены на бензин, это влияет и на те, скажем так, запросы общества, которые складываются в Европейском Союзе. Мы видим, как в Германии ДГ добавляет.
2: Ну, естественно.
1: Мы видим, что во Франции также уже, скажем так, почти, скажем так, подошли к тому, чтобы признать, что победит Марин Ле Пен на следующих выборах.
2: Ну, конечно, я скажу так. Вот это вот глубинное государство, евробюрократия, они сделают все возможное, чтобы удержать власть. И поверьте, ресурсы у них для этого есть. То есть есть возможности с использованием административных неких инструментов, с привлечением, опять-таки, вот своей медийной обслуги, есть возможности добиться нужных результатов. Вы же посмотрите, вот привели ведь Мерца к власти. Абсолютно непопулярный сейчас в Германии человек. Но, тем не менее, на каком-то этапе им удалось консолидироваться, я имею в виду, вот, представителям правящего класса, и привести нужного человека к управлению страной. Хотя настроения тоже были там протестные, достаточно высокие. Они и остаются, и растут. Почему мы с вами говорили вот уже в предыдущем блоке, комментируя ситуацию в США? Топливо, продовольствие. Те, казалось бы, простые вещи, которому внимание приоритетное уделяет наш президент. Потому что вот глава государства, он совершенно четко понимает и не раз говорил, наша политика – это экономика. проблемы в экономике, проблемы с доступом к элементарным, скажем так, товарам народного потребления, к элементарным услугам, они порождают политические издержки. И здесь, в данном случае, безусловно, ситуация на топливном рынке будет иметь политические последствия для правящих кругов Евросоюза. Но, на мой взгляд, у них еще хватит сил.
3: Запас прочности.
2: Запас прочности существует для того, чтобы все-таки не дать этим общественным настроениям вырваться наружу, и я бы не стал ориентироваться на то, что в ближайшее время Европа кардинально изменит свою политику в отношении Беларуси, Российской Федерации, по вопросу построения многополярного миропорядка и так далее.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самая яркая цитата сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by и, конечно же, послушать в эфире Альфа-Радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Постоянной комиссии по международным делам Александр Павлович Шпаковский. Спасибо огромное, Александр, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: До встречи.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна. Альфа-Радио. Трошечки белорусского.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, складывающейся обстановке вокруг нашей страны, помощи со стороны военнослужащих в период уборочной кампании. Речь также шла о реализации данного на селекторном совещании поручения Александра Лукашенко о направлении в армию недисциплинированных и недобросовестных работников уборочной кампании. Министр обороны доложил президенту предложение о подключении к выполнению поставленной задачи военных комиссаров в регионах.
1: Что касается вопроса людей, которые не хотят где-то добросовестно работать, тоже на таких людей есть рычаги, они довольно-таки простые. Я, выполняя поручение государства, сегодня доложил, как оно будет выполняться. То есть здесь все просто. К этой работе сейчас будут подключены военкомы, которые буквально вот сегодня-завтра проведут совместные совещания с руководителями местных органов власти на местах, определяться в последовательности. Дальше, как и сказал президент, не из кабинетов, а в поля, выйдут сельскохозяйственные предприятия, организуют с ними взаимодействия и будут работать, оказывая помощь и поддержку. Ну, а кто уж совсем не захочет работать, мы, естественно, призовем на военные сборы, где повысим их боевую выучку, как это потребовал президент.
0: В продолжении темы военнослужащие вооруженных сил оказывают помощь аграриям в уборочной кампании. Для помощи сельскохозяйственному сектору страны в соединениях и воинских частях сформированы сводные взводы. Вместе с аграриями будут трудиться более сотни человек. Также задействуют около 30 единиц техники. Военнослужащие осуществляют перевозку урожая, доставку грузов и обслуживают сельскохозяйственную технику на территориях Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей, рассказали в Минобороны. Мобильный комплекс для контроля оплаты парковок начал работать на улицах Минска. Это легковой автомобиль, оборудованный специальными наклейками, видеокамерами и программным обеспечением. Он будет передавать информацию в программно-технический комплекс «Парковка.бай». Пока он будет работать совместно со специалистом. Сперва будет проезжать комплекс, а через 15 минут после первой фиксации сотрудник при повторной проверке разместит на транспортном средстве информационный листок о нарушении порядка оплаты. 25 июля в Минске в рамках фестиваля «Настроение лета» пройдет дискотека с Альфа-Радио. Вас ждет теплая атмосфера, зажигательные треки, под которые невозможно устоять на месте, а также розыгрыши призов и подарков от любимой радиостанции. Минск, площадка у Дворца спорта, 25 июля, начало в 18:00. Вход свободный, будет жарко, душевно и очень интересно. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 16, в Витебске, Могилеве, Бресте и Гродно 15 тепла, в Гомеле плюс 14. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19, 21. В Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность. Пройдут кратковременные дожди и местами возможны грозы. Лишь по востоку республики, в Гомеле, Могилеве и Витебске, без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отход.

Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах, помощи аграриям и складывающейся обстановке вокруг нашей страны. Виктор Хренин охарактеризовал ее как стабильную, отметив, что напряжение преобладает в основном в информационном поле. Министр опроверг различные вбросы о том, что белорусская страна якобы возводит фортификационные сооружения на границе с Украиной.
1: Мы прекрасно понимаем, что это делается лишь с одной целью – создать напряжение и в нашем обществе, да и в украинском тоже, вбивая клин и делая из нас уже лютых врагов. Это не соответствует никакой действительности. А если вернуться немножко дальше по времени, мы все с вами помним, было поручение главы государства оборудовать укрепрайоны вдоль наших границ. Это поручение выполнено. 5 укрепрайонов вдоль западной и северной границ оборудованы. Идет активное их совершенствование в рамках занятия уже боевой подготовки нашими подразделениями. На южной границе мы и в планах даже нету создания каких-то укрепрайонов, каких-то оборонительных рубежей. А вот все, что преподносится, у нас в стране есть государственная программа «Полесье» по благоустройству этого прекрасного района, где сейчас активно идется реконструкция и ремонт мостов, благоустройство дорог, оборудуются новые районы отдыха для наших граждан. Вот это вот все цепляется и воспринимается, как будто это идет какая-то подготовка. Это не соответствует действительности, на это просто мы не обращаем внимания, да, и людям надо это пропускать мимо ушей.
0: В Беларуси готовят изменения в закон о защите персональных данных. Плановая корректировка документа призвана усовершенствовать правила с учетом современной практики. Так предлагается запретить видеонаблюдение в раздевалках и санузлах торговых центров или медицинских кабинетах. Подобные случаи до сих пор фиксируют. Еще одно предложение – запретить видеоконтроль за сотрудниками, которые используют для учета рабочего времени или оценки трудовой дисциплины. Кроме того, предлагают разрешить работодателям изучать резюме соискателей без их письменного согласия на обработку данных. Всего в ходе общественного обсуждения на правовой форум Беларуси поступило более сотни предложений. Теперь документ должны рассмотреть парламентарии. Около 250 школьных ярмарок пройдут в Беларуси к новому учебному году. Акцент на отечественные товары. В ассортименте около 95% от белорусских производителей. Для тех, кто хочет избежать августовского ажиотажа или просто присмотреться к ассортименту школьных товаров, одежда делового стиля, рюкзаки и канцелярия уже в продаже. В крупных универмагах открыты дополнительные секции, организованные уголки для первоклассников, торговые объекты. Объекты предлагают покупателям бесплатную подгонку школьной одежды, а также скидки от 15 до 35%. Стоимость комплекта варьируется. Для школьников, например, младших классов комплект одежды и обуви для мальчика от 300 рублей, для девочки от 200. В госавтоинспекции напомнили правила безопасного вождения во время дождя. С учетом ухудшения видимости стоит выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегать резких маневров и торможений. В случае отсутствия возможности продолжить движение, необходимо остановиться у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией и внешними световыми приборами и переждать ливень. Не следует парковаться вблизи деревьев в сложных погодных условиях. В условиях необходимо включить ближний свет фар или габаритные огни. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 2 рубля 89 копеек, 3,68 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 16, в Витебске и Гомеле 18 тепла, в Могилеве и Бресте плюс 17. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19 и 21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди и возможны грозы. Лишь по востоку республики, в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

Confession of the Groom.

0: Александр Лукашенко накануне заслушал доклад министра обороны Виктора Хренина. Главе государства доложено о мероприятиях военной подготовки в вооруженных силах и складывающейся обстановке вокруг нашей страны. Виктор Хренин доложил, что военно-политическая обстановка складывается спокойная, а напряжение в большей степени присутствует в информационном поле. Большой активности вооруженных сил стран НАТО в настоящее время не фиксируется. Аналогично и на южных рубежах сопредельных. С отдельной стороны, нет признаков подготовки к каким-либо агрессивным действиям.
1: Мы видим, что они занимаются оборонительной направленностью. Ну, это и логично, что на сегодняшний день, невзирая на то, что в информационном поле там звучит все, что угодно, для них совершенное напряжение на нашей границе не нужно. Поэтому мы, конечно же, не расслабляемся, мы отслеживаем. Там сегодня на границе, и вчера это президент подчеркнул, находится минимальный комплект подразделений сил специальных операций, которые во взаимодействии с пограничниками обеспечивают вопросы безопасности в приграничной зоне. Ну, самое главное, мы должны быть готовы к любым внезапным действиям, поэтому этот минимальный комплект войск мы там держим.
0: Во второй день официального визита в Кыргызстан министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Собеседники провели открытый обмен мнениями о состоянии и ключевых направлениях развития диалога между Минском и Бишкеком, а также по наиболее актуальным темам международной повестки. Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений, от усиления взаимодействия по линии правительств и отраслевых министерств до более тесной координации на международной арене. Беларусь и Грузия договорились активизировать контакты между парламентариями. Эти вопросы обсуждались на встречах чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в Грузии Николая Рогощука с представителями парламента Грузии. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в последовательном укреплении межпарламентских связей как важной составляющей белорусско-грузинских отношений, подчеркнув значение регулярных контактов, обмена опытом и взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая сотрудничество на площадках международных парламентских организаций. 25 июля в Минске в рамках фестиваля «Настроение лета» пройдет дискотека с Альфа-Радио. Вас ждет теплая атмосфера и зажигательные треки, под которые невозможно устоять на месте, а также розыгрыши призов и подарков от любимой радиостанции. Минск, площадка у Дворца спорта. 25 июля, начало в 18:00. Вход свободный. Будет жарко, душевно и очень интересно. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно, Минске, Витебске и Могилеве плюс 17, в Гомеле 18 тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По востоку республики в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
6: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
4: Это программа «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. В студии традиционно Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые волнуют каждого из нас с вами. О темах, которые нам с вами подбрасывает наша настоящая жизнь. Оля, привет!
5: Привет, Вадим!
4: Ну что, скоро в школу?
5: Да! Бежит время, бежит лето.
4: Да. Вот как бы с тобой встречаемся действительно в разгар летнего сезона. И прекрасно понимаем, что летние каникулы, конечно же, вроде бы в самом разгаре. Но мы, как люди уже опытные, также
5: половина июля, это уже подготовка к школе.
4: Это уже подготовка к школе. Об этом сегодня и поговорим. Давай так, вот для начала, опять же, как всегда, мы с тобой делимся своими историями из жизни. Вот, на твой взгляд, поменялось ли в принципе отношение к школе? Либо, ты знаешь, это та, наверное, одна из немногих историй, которая годы идут, меняются поколения, да, мы прекрасно понимаем, что приходят новые молодые педагоги, молодые преподаватели, меняются дети в школах, да, мы немножечко старше
5: Школы меняются.
4: А вот это трепетный момент подготовки к школе, на мой взгляд, вот, ты знаешь, несмотря ни на что, остается точно таким же, ну, по крайней мере, мне так кажется, как было в моем детстве, потому что все очень волнуются, выбирают и карандаши, и фломастеры покупают, и как бы и рюкзак выбрать, и одежду подобрать. Но как-то все это, знаешь, очень здорово, очень трогательно и круто. Вот как
5: ты считаешь? Ты знаешь, вот это начинаешь оценивать только тогда, когда это заканчивается. Я помню, как я сама ждала, вот когда я еще была школьницей, как я ждала 1 сентября, как важно было собрать вот эти самые красивые тетрадки, самые красивые ручки, найти белые бантики, купить самый красивый белый фартук. Ну, у нас тогда были манжеты, тогда еще была вот эта обязательная коричневая форма, кто ее помнит. Это было очень волнительно. Новый портфель, который было купить непросто, который нужно было достать.
4: Это был эксклюзив, найди
5: да.
4: еще портфель.
5: Сейчас, конечно, все потом. Дочка, которая ходила в школу, первый класс, как мы выбирали форму и последующие. То есть для меня это всегда не была тяжелая история. Это был волнительный момент, и был прям такой праздничный момент. Да, он сложный, потому что потом уже, когда у нас нужно было что-то достать для того, чтобы купить тот же портфель, например, в единичном экземпляре, то когда уже дочка ходила в школу, уже от этого разнообразия просто разбегались глаза, и ты не понимал, что купить, как выбрать, по каким параметрам, потому что, ну, любая ценовая категория, ортопедические, не ортопедические, все, что хочешь. Ну, иногда казалось, что да, может быть, это много времени забирает и так далее. А потом, когда все это исчезло, когда дочка выросла, когда уже некого собирать на 1 сентября, я поняла, что я без этого очень скучаю. И я с нетерпением жду момента, когда я буду внуков своих собирать в школу и точно так же испытывать вот эти вот потрясающие чувства подготовки. Я хочу быть бабушкой Оли. Это нормально.
4: Ну, просто, знаешь, все по-разному реагируют. Есть же сейчас мода, когда, знаешь, говорят, не называй меня бабушкой. Вот мне, кстати, это непонятно там. Называй меня просто.
5: А ты знаешь, мы для того, чтобы вернуть вот это потрясающее звание, красивое звание бабушки, на мой взгляд, потому что бабушка — это фундамент и основа любой семьи. И бабушка не ассоциируется со старой женщиной, а
4: просто
5: наоборот.
4: Просто почетное.
5: Конечно. Мы даже вернули конкурс и будем проводить его в этом году впервые, республиканский конкурс, название супербабушки.
4: Это здорово звучит.
5: Потому что нам очень хочется показать, что наши бабушки — это энергичные, молодые, жизнерадостные, такие супер женщины, которые еще на все способны, которые фору дадут любой молодой девушке. У нас сейчас, кстати, молодежь, она такая там, не успела проснуться, уже устала. А наши бабушки в 50+, они, мне кажется, вообще энерджайзеры, которые ни от чего не устают. Поэтому здесь все вот.
4: Кстати, вот то, что касается школы, то, что касается подготовки к школе, все-таки тема школьных базаров. Вот опять же, проводя параллели, да, вспоминая наше детство, мы уже с тобой тут говорили о том, что было очень сложно все купить. И был период, когда пытались вот школьные базары, особенно наши оппоненты, там дискредитировать, говорили, называли это какими-то архаичными вещами, но ведь по большому-то счету сейчас, опять же, мы видим, что государство тратит нормальные средства, все продумывает, все организует. организовывают для того, чтобы ты мог в одном месте прийти.
5: Это очень удобно.
4: Купить. Вот я понимаю сейчас прекрасно, что нашим родителям было сложнее, потому что нужно было найти там, как ты говоришь,
5: достать, добежать.
4: Да, добежать. Здесь это, здесь карандаши, здесь пенал. Здесь
5: я сама проходила далее. Каждый год через школьные базары. Это очень удобно, потому что, правда, в одном месте на разные ценовые категории, на разный кошелек ты можешь собрать полноценно, скажем так, всю капсулу для ребенка в школу.
4: Как это, к звездам знаний. Вот так красиво звучит.
5: Знаешь, сколько первоклассников у нас в этом году пойдет в школу?
4: Нет, скажи.
5: 82 тысячи.
4: 82 тысячи первоклассников. Слушай, ну красиво.
5: То есть 82 тысячи семей будут испытывать вот это чувство, когда твой ребенок идет в первый класс.
4: А мы, получается, в этом году нет, да?
5: Ты тоже уже нет, да?
4: Нет, уже все выросли, уже все взрослые детишечки. Поэтому уже, как бы, увы, это чувство, скажем так, не испытаем. Но, опять же, поступление в вузы, будем ждать этого момента. Кстати, вот то, что касается школьных базаров, то, что касается школьной формы, вот тоже, опять же, ты говоришь о том, что вот на разный кошелек, как ты считаешь, вот есть смысл вообще, скажем так, покупать все самое дорогое, либо не в этом, как бы, вот, опять же, ценность, не в этом счастье, потому что, ну, бывают истории, когда родители прям, ну, ты знаешь, ну, не последние деньги, но стараются прям все самый дорогой рюкзак, там, самую дорогую форму там купить, самые дорогие какие-то вещи. Вот мне кажется, не всегда есть смысл, да, можно останавливаться, понятно, по возможности, у каждого свои возможности, но где-то какую-то серединку, потому что, ну, не стоит, мне кажется, вот менять вот эти ощущения, да, вот эти эмоции на то, что это будет очень дорого, там, дорогой рюкзак.
5: Я с тобой полностью соглашусь и скажу больше, не то чтобы даже смысла нет. Ну, зачем? Мне кажется, уходим от этих историй. Это называется понты, да?
4: Да, хорошо. Мы уходим. На 90, да.
5: Да, мы уходим от этого, потому что, ну, опять, на мой взгляд, не было бы счастья, да несчастья помогло, скажем так. Вот это введение санкций немножко повернуло нас в сторону белорусских производителей. И наши ребята, наша легкая промышленность шьет очень много всего хорошего и классного. Mm-hmm. И опять повторюсь, из натуральных тканей на любой кошелек, на любую цветовую гамму. Я очень приветствую то, что в школах появляется вот школьная форма, которая для каждой школы соответствует и как-то выделяет каждую школу. Это прекрасно, это очень хорошо. Mm-hmm. И вещи вязаные, которые там делают наши трикотажные фабрики, и то, что, еще раз повторюсь, шьет наша легкая промышленность, сегодня выглядит очень достойно, очень классно. Оно делает ребенка индивидуальным. Нет такого, что как бы все вот в одном стиле и больше никак. Поэтому, ну, выбор шикарный. И у родителей, мне кажется, сейчас перестраивается немножко менталитет. Они понимают, что вот это потребление должно быть и правильным каким-то, с хорошим подходом к этому, а не просто вот отдать деньги для того, чтобы ребенок растет быстро. Ну, смысл.
4: Ну, кстати, вот то, что касается, опять же, потребления, мне кажется, и мы уже подрастаем, скажем так, развиваемся как общество, потому что мы начинаем ценить качество. Вот ты правильно говоришь, что наши белорусские предприятия, да, ну, может быть, на старте, конечно же, не все было там прямо идеально с точки зрения там какого-то дизайна, там еще чего-то, но ведь это качество, и поэтому мы сами привыкаем к тому, что мы носим качественные вещи. Дети наши, конечно же, свои вещи носят. Вот мы говорим очень часто о потребительском патриотизме. Мне кажется, так с этого нужно и начинать, с детей, потому что ребята привыкают. Слушай, ну мы носили вообще, вот если вспомнить,

0: акция, которую проводит вся страна «Соберем портфель вместе», когда мы помогаем тем, кто нуждается в том, чтобы была оказана какая-то помощь, и ребенок пошел в школу достойно. Вспомните слова нашего президента, когда он говорит о том, что к 1 сентября все дети должны быть готовы одинаково. Они не должны выделяться в плане того, что кто-то что-то может купить, кто-то чего-то не может купить. Поэтому у нас все достаточно доступно, открыто. Тем, кто не может, мы помогаем. И Белорусский союз женщин, и все общественные организации, вся страна к этому подключается. Поэтому это должен быть для детей праздник. Они должны получать от этого удовольствие. Знаю, что сейчас не все к 1 сентября покупают цветы.
1: Так,
0: многие как-то это дело, да. Я тоже считаю, что это зря, потому что, ну, это такая хорошая ассоциация. Тоже не надо покупать дорогие букеты.
1: Слушай, мы несли букеты,
0: всегда были астры, гладиолусы, да, да. Да, это тоже было всегда прекрасно, и вариантов очень много. Но это должен быть такой хороший, классный, веселый праздник.
1: Кстати, еще важная история. Вот мы говорим о школьных базарах, мы говорим о подготовке, о покупке. Вот на твой взгляд, как нужно покупать? Вместе с детьми, да? И, либо все-таки делать так, что ребенок сидит дома, мама с папой бегают.
0: Ну нет, я
1: кажется, нужно как-то совместно.
0: Я только выбирать, за то, чтобы вместе. Дети должны носить и то, что им нравится. И писать теми ручками, которые им нравятся, которые им удобны. Я за то, чтобы это было вместе.
1: Кстати, ну, учеба. Учеба, вот еще очень важная тема, это, конечно же, организация школьного питания в Беларуси. Да? По большому счету мы видим, что она претерпела ряд изменений, все для того, чтобы повысить и качество, и разнообразие рациона. Вот то, что касается питания. Наверное, в Беларуси это, в принципе, такая, скажем, уникальная история. Я уверен, что немного стран в мире могут похвастаться тем, что у нас ребята могут вот питаться, да, там, либо бесплатно, либо за какие-то...
0: Причем к питанию отношение особое на всех уровнях. Вот. У нас все на уровне правительства озадачены тем, чем питаются наши дети. Все сделано для того, чтобы оно было максимально сбалансированным, чтобы оно было сытным, чтобы оно было полезным. И на самом деле мы должны понимать, что и горячая каша условно, да, и вот это вот то полезное, что получают наши дети на завтраки, на обеды в школе, это очень важно. Если ваш ребенок не хочет есть, это не значит, что это еще не полезно.
1: Так.
0: Просто мы сами своих детей балуем, и где-то там для них, к сожалению, пельмени или сосиски там становятся нормальной едой. А чего-то хорошего они отказываются. То, что касается за рубежом, это просто знаю очень много историй, сама с ними сталкивалась. Но чтобы вы понимали, там то, что ребенку в бокс положили и с чем его отправили, как правило, это сухомятка. То, что бабушки нашей Кореи сухомятка, да, которая не должна быть, это вот вся еда, которую он получает на протяжении дня. А мы же понимаем, что это здоровье.
1: Ну, кстати, это очень важная тема. Вот и почему коснулся темы питания, тоже, ты знаешь, был свидетелем, к сожалению, да, когда дети не доедали, да, то есть все это выбрасывается. Вот как приучить наших детей ценить то, что есть? Вопрос очень сложный. Понятно, что это от семьи, но тем не менее, ты же не можешь проконтролировать, да? Что греха таить, у меня сын вот младший точно такой, не ел в школе и все. Вот, вот не хочется, не хочу, не буду, буду есть дома. Так что никак не смог побороть с супругой этот вопрос. Но вот это бережное отношение к еде, да вообще, вот как нас учили, да, хлебушек упал, обязательно подними. Хлебушек выбрасывать в мусор нельзя, не знаю, как у тебя, но мне это
0: 100%,
1: вот...
0: 100%, вот, до сих пор не могу.
1: Я, ты знаешь, я понимаю, прекрасно, что мне уже достаточно большое количество лет, но я до сих пор помню наставление бабушки, да, которая говорит, что хлеб выбрасывать нельзя. Била по рукам, если это случалось, и причем так, знаешь,
0: ну, не церемонится. Их этому научил голод. Они воспитали нас. Я не хочу, чтобы наших детей этому научил голод. Поэтому давай будем их воспитывать. Хотя если говорить о том, что происходит в мире, то вот этот голодный кризис и голодных детей в мире очень много на самом деле, которые ценят хлеб и знают цену каждого кусочка хлеба.
1: Говоря, опять же, о подготовке к школе, хотел бы, наверное, еще и уделить внимание материально-технической вообще составляющей. Ты знаешь, очень такая классная история, когда мы и в средствах массовой информации, мы с тобой всегда рассказываем, что в Беларуси, опять же, проводятся плановые там работы, паспорта готовности. Ты знаешь, вот это показывает, что огромная ответственность стоит перед государством, и государство эту ответственность на себя берет, во-первых. Во-вторых, исполняет, потому что, опять же, паспорта готовности школ утверждаются не позднее 20 августа. То есть не просто там в последний, если что-то еще можно доработать.
0: Все должно быть почищено, покрашено, гигиенично и готово. Посмотрите, в любую школу сейчас зайдите, везде идут вот эти...
1: Бурлит там.
0: Да.
1: Вот можно ли говорить о том, что мы, в принципе, тоже задаем тренд, как нужно относиться и к образованию, и к тому месту, где дети проводят время, да, и большую часть своей такой юной
0: жизни.
1: Да. Потому что на контроле государства абсолютно все, начиная там, да, от автобусов, чтобы они были там обновлены, чтобы они подвозили детей, да, чтобы, в принципе, там пищеблоки были новые, ремонтные работы.
0: Чистота и порядок в школах, да, и безопасность, чтобы школы были безопасным местом. Это тоже немаловажно.
1: Кстати, ну вот еще очень такая тема болезненная, но, наверное, все-таки у нас же программа «Настоящая жизнь». Да? Как нам бороться с тем, что, давай говорить прямо, иногда

0: Да, наши дети тоже не ценят то, что делают для них, ну, знаешь, готовят школу, ломают же и двери, ломают. Ну, я говорю, опять же, из опыта своей жизни, когда жалко, обидно, ты понимаешь прекрасно, что вот новая школа, вот она открылась, вот проходит там 2-3-4 месяца, ты уже понимаешь, там что-то не так уже ремонтируется, здесь испорчено. Я тоже помню, кстати, эта история, она же не современна. Вспомни, как мы рисовали на партах.
1: Конечно.
0: Было же.
1: И жвачки клеили под парты, да.
0: То есть приходишь, все, на парте там что-то нарисовано. Но вот это возможно как-то искоренить? Либо, в принципе, как бы, ну, это такая, не знаю, сущность человека, сущность нашей природы. Не всем, конечно.
1: Ну, искоренить до конца невозможно, потому что это все опять от воспитания детей в семье.
0: Так.
1: Ну, как бы это нужно воспитывать на собственном примере, объяснять и рассказывать, почему этого делать нельзя. Но застраховаться на 100% от этого тоже нельзя. И поэтому, ну, я считаю, что если твой ребенок сломал дверь или там, не знаю, что-то сделал не так, ты как родитель должен за это ответить, возместить, починить. Ну, и тогда, наверное, ты своему ребенку более доступно объяснишь, почему этого делать не надо.
0: Ну, еще важная тема в завершении нашей сегодняшней программы, это, конечно же, отношение к учителю. Мы говорим здесь о материально-технической составляющей, говорим о питании, говорим о школьных базарах, говорим о том, что дети готовятся, родители готовятся, но больше, наверное, всех готовятся, волнуются, я уверен, переживают, особенно какие-то молодые специалисты, которые, может быть, первый раз в этом году выйдут в класс. Это, конечно же, наши учителя. Вспоминаю, вот, проводя, опять же, параллели, что у нас в наше время все-таки учитель, ну, это был такой символ недосягаемости, мы действительно уважали учителей. Был период, когда, наверное, чуть-чуть, и об этом тоже мы говорили, и на, скажем так, на уровне государства, что мы чуть-чуть, знаешь, так ударились в образовательные услуги, да, то есть мы прям делали все, чтобы учителя, и мы все делали, скажем так, все то, что хотят дети, да, вот как ты считаешь, мы нашли этот баланс, вот уважение к учителю, да, потому что, ну, нельзя.
1: Ну, мы еще
0: боялись, вот я вспоминаю.
1: Мы еще приходим к этому балансу, да. Но учитель — это тот, кого должны уважать дети, безусловно, я так считаю, и тоже здесь нужно родителям в первую очередь уважать учителей, которые вот занимаются воспитанием и образованием детей.
0: Кстати, ну да, здесь очень сложная тема. Я всегда, знаешь, представлял себе, вот и говорил учителям, и в школе, где мои дети учились, что, слушайте, с тремя сложно справиться. Я не знаю, как справляться, там в классе 30 человек, да?
1: Это, конечно, да, но они идут на это осознанно, да. Они для этого учатся, они готовятся к этому, они берут на это ответственность. И вообще я считаю, что учитель — это, конечно, призвание. Это не то, что ты там обретаешь профессию, это должно быть внутреннее состояние, должно быть призвание, должна быть любовь к детям. Очень много качеств должно сочетаться таких важных в настоящем учителе. И, как правило, ведь когда, кстати, до 15 августа идет прием заявок для первоклашек, когда вы определяете, куда ребенка отправить в школу, у нас территориальный принцип, то есть, ну, как бы в первую очередь берут тех детей, которые проживают на территории, которая закреплена за школой. Но часто так бывает, что дети идут не в школу, родители ищут не школу, а родители ищут
0: учителя.
1: Да.
0: Ну что ж, на этом будем завершать сегодняшний выпуск программы «Настоящая жизнь». Поговорили сегодня о том, что скоро в школу, что мы выяснили, школьные базары, которые помогают нам подготовиться к школе, это очень и очень хорошо. Выбор большой, все в одном месте, качественные товары, которые делают в основном белорусские производители, и самое главное, нужно любить свое и, конечно же, натуральные вещи, которые касаются и одежды, да, и в целом, мне кажется, любой предмет, который делают у нас в Беларуси, он экологичен. Если это карандаш, то он, значит, из нормального дерева.
1: Это сделано в Беларуси.
0: Да. Дальше, что мы еще выяснили? Что наше государство готовится также вместе с родителями щепетильно, детально к школьному сезону.
1: И нет мелочей.
0: И нет мелочей. Все. Питание в школах разнообразно, над этим тоже работают. То есть, в принципе, ведет постоянная работа, мониторят, уточняют, проводят какие-то пилотные проекты, я знаю, пробуют что-то внедрять новое. Но, тем не менее, работа ведется, и это здорово. Ну и самое главное, что мы...
1: Чистота, порядок и безопасность. Это,
0: да,
1: то, что
0: это
1: есть в наших школах.
0: Важно. Самое главное, что во главе всего этого процесса стоит учитель, либо учительница. Да?
1: То есть, чаще
0: учительница. Люди, которые действительно дарят нашим детям самое дорогое, что у них есть, это частичку своей жизни, частичку своих знаний. А самое главное, они растят молодое поколение белорусов. Поэтому нужно нам тоже детей своих приучать, говорить об этом, что учитель, ну, может быть, так, знаешь, пафосно скажу, царь и бог в классе, но тем не менее, уважение к учителю – это основа основ для каждого ребенка. Кстати, и мне кажется, что это, в принципе, характеризует любого школьника, который вот уважает учителя. Это ему в будущем пригодится. Вот мы
1: однозначно
0: должны прийти прям на 100%, чтобы никаких эксцессов, споров, да, не было, не возникало. Но были истории, мы не будем тут об этом говорить в завершении нашей программы. Поэтому вот такая программа «Настоящая жизнь» на сегодня. Слушайте нас традиционно в эфире «Альфа-радио»
1: и «Женском радио».
0: В студии были Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Всем удачи!
1: Пока-пока и хорошего лета! Оно продолжается.
0: Забыл, лето продолжается.
2: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой уникальный метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника внедрили в Беларуси, насколько опасно одиночество и почему в первый день отпуска лучше есть только жидкую пищу, даже если все включено. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии вместе с коллегами реализовали проект «Спинальные системы», рассказали в белорусском Минздраве. В частности, внедрен новый метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника. Нужно было создать необходимую размерную сетку спинальных систем, и специалистам удалось сделать своего рода конструктор, из которого можно сформировать индивидуальную комплектацию под конкретную операцию. Разработка уникальна, а металлоконструкции для операции на позвоночнике изготавливает белорусская фирма. К слову, уже подготовлена и программа «Спинальные системы 2», в которую войдет создание новых методов диагностики и лечения детского церебрального паралича. Главное условие долгой жизни – это активное общение с другими людьми, утверждают психологи. Результаты исследования, в котором приняли участие 3 миллиона человек, показали, что долгое одиночество вредит организму так же сильно, как и 15 выкуренных за день сигарет. Второе правило на пути к долголетию – это держаться подальше от занятий с явной опасностью для жизни. Среди них, например, восхождение на Эверест, прыжки в стиле бейс-джампинг, а также курение и вейпинг. Врачи также советуют постоянно тренировать ум, осваивая что-то новое. Кроме того, продлить жизнь и уберечься от болезней помогают отказ от избытка сладкого и переработанной пищи, умеренные тренировки и качественный сон. В первый день отпуска стоит отказаться от тяжелой и непривычной еды. Любой переезд, даже путешествие на море – это смена парадигмы для организма как целостной системы. Меняется все – температура, атмосферное давление, состав воды, еды, новые микробы, запахи, ощущения и даже общение с новыми людьми. Все это стресс. И когда мы попадаем в непривычную обстановку, организм перестраивает метаболизм, повышается давление, сгущается кровь, растет уровень сахара, меняется даже микробиом кишечника, причем в течение суток он может измениться по нескольку раз. Именно в такой ситуации полезнее будет только жидкая пища. Чтобы помочь организму адаптироваться без последствий, придерживайтесь простых правил. Во-первых, ешьте только когда успокоились. Не перекусывайте на бегу и не совмещайте еду с обсуждением проблем или работой. Отключите гаджеты за столом, это тоже снижает стресс. Отдайте предпочтение тому, к чему вы привыкли дома. К слову, фрукты и овощи практически везде одинаковые, они тоже подойдут. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Радио твоего дня.
2: You know what? Not even God can stop me.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Александр Лукашенко сегодня проводит большой кадровый день. К этому моменту президент Беларуси назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства. До этого времени Вадим Альшевский работал на посту заместителя председателя Брестского облсполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами Беларуси и Тверской области заключено сегодня в Твери. С белорусской стороны документ подписала председатель Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, а от Тверской области временно исполняющий обязанности губернатора региона Виталий Королев. В развитии этого соглашения идет дорожная карта с конкретными проектами в торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, также в патриотическом воспитании молодежи. Россия, Азербайджан и Казахстан уже формируют экспозиции для участия в Иннопром Беларусь, рассказал председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Михаил Мятликов на семинаре, посвященном возможностям расширения внешнеторгового сотрудничества между государствами-участниками СНГ и Грузии. На встречу по приглашению Белорусской торгово-промышленной палаты прибыли дипломаты, послы и представители посольств, аккредитованных в Беларуси. Напомню, с 30 сентября по 2 октября в Минске пройдет выставка «Иннопром Беларусь». В прошлом году мероприятие прошло впервые и собрало 14 тысяч профессиональных посетителей и представителей бизнеса из 24 стран мира. И в завершение выпуска: в Беларуси запретят рекламу электронных систем для курения. Выкладка не только табачной продукции и жидкостей, но и самих устройств будет запрещена. Это значит, что они будут представлены списком и размещены исключительно в закрытых боксах, сообщила зав. Отделом Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Анастасия Косова. При этом в стране не вводится полный запрет на электронные сигареты, чтобы избежать подпольной торговли. Акцент делается на контроле. И о погоде: сейчас в Минске, Витебске, Могилеве, Бресте и Гомеле плюс 18, в Гродно 17 тепла. Сегодня в Минске, Гродно, Бресте и Витебске синоптики обещают плюс 19-21, в Гомеле днем от 22 до 24 тепла, в Могилеве плюс 20-22. По большей части территории страны ожидается переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. По востоку республики, в Гомеле, Могилеве и Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о стратегической важности жатвы в Беларуси.
2: Вы знаете, сколько наш президент руководит нашей страной на протяжении этих 32 лет, всегда на повестке дня стоит вопрос номер один – продовольственная безопасность. Александр Григорьевич четко сказал, если мы упустим момент, что мы будем есть? Мы будем полностью зависимы от импорта, который к нам будет приходить? Нет, мы на это не пойдем. Более того, жизнь показала, что наши товары, они намного качественнее, вкуснее и полезнее, чем любые импортные аналоги. И на сегодняшний момент, благодаря вот этой четкой не только политике, но и постоянного контроля со стороны президента нон-стоп, ход уборочный. Ну, начнем как обычно, да. Осень наступает, это подготовка к посеву. Всегда совещания проходят. В каком состоянии техника, как она обслуживается, как она хранится. Весна – это посевная, опять же, на контроле у президента. Ну и, конечно же, сам ход уборочный. То есть, фактически, это, этот вопрос – это не проблема. Нет, это вопрос, который всегда находится на столе у главы нашего государства, и мы видим те плоды, которые есть. Сегодня мы уже не пытаемся говорить, что битва за урожай, там погодные условия помешали, еще что-то. Сегодня стоит на повестке дня собрать 11 миллионов тонн. Ну, это для нас на самом деле еще там 6 лет, 7 лет тому назад было такое... Да как так можно? Да, это же очень тяжело.
3: Сегодня казались нереальными цифрами.
2: Да, сегодня никаких проблем. Это все нормально. Но, опять же, мы прекрасно понимаем, что погодные условия постоянно вносят свои какие-то корректировки, там дожди, там проливные. До этого, опять же, санцепек был. Вместе с тем мы уже научились подстраиваться под эти вещи. И, конечно же, сейчас уже точечные корректировки тех задач, которые вот глобально для того, чтобы весь урожай был собран. Мы видим, что президент говорит уже и дает вектор посыл. Ссыла уже на то, что кадры, должны быть подготовлены кадры, потому что мы прекрасно понимаем, что трактор «Беларусь» 20 лет тому назад и современный, энергонасыщенный, это уже как реактивный самолет. Конечно, здесь надо уже соответствовать, надо уметь работать, надо беречь эту технику, потому что она стоит больших денег. И на самом деле мы видим тех чемпионов, которые, когда подводятся итоги, работают на всех энергонасыщенных тракторах, комбайнах, какое количество урожая уже сейчас собираются. Ну и, конечно же, дисциплина абсолютно. Мы видим, что все равно есть проблемы, есть недочеты, есть какие-то хищения. Ну, это человеческий фактор. И здесь, конечно, контрольная функция должна, определенных ведомств должна быть тоже начеку для того, чтобы не было каких-то сбоев вот таких вот по причине безалаберности людей, чтобы наша уборочная компания шла своим чередом, чтобы мы не только накормили нашу страну, да, об этом уже вопрос не стоит. Мы однозначно кормим свою страну. Но сейчас речь идет о том, что зерно – это золото. Президент недаром сказал, что мы пришли к тому, что зерно – это уже золото. И так оно и есть. Поэтому чем больше мы продадим, тем больше прибыли мы получим.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о важности меморандума с арабским парламентом для Беларуси.
2: Это позволяет Республике Беларусь закрепиться на новой площадке. Да, понятно, что мы с рядом арабских стран сотрудничаем, и те представители арабского парламента, которые приехали, те страны, мы и так надежные партнеры и у Арабских Эмиратов, и у Ливии, и Иордании, да, но вместе с тем очень важна для геополитики возможность выйти на ту или иную парламентскую площадку. Поэтому мы сотрудничаем с ASEAN, да, Юго-Восточной Азии парламентом, панафриканским парламентом, латиноамериканским парламентом. Это те мощные надстройки, через которые мы потом со своей экономикой, со своей промышленностью входим на те страны, которые входят уже непосредственно в эти парламенты. И сейчас возможность подписать меморандум – это шаг к тому, что мы сейчас полноправно можем войти не точечно на какую-то определенную страну, а в дальнейшем имеем перспективу возможности сотрудничать сразу с рядом восточных стран. Это очень важно. Вы знаете, народная дипломатия во все времена играла свою очень важную роль по той простой причине, что культурные обмены, обмен студентами, обмен на уровне посещений депутатов парламентов, различные контакты на любом уровне. Уровне образования, уровне здравоохранения. Когда мы едем в ту страну изучать опыт там, системы здравоохранения, образования, еще чего-то, к нам приезжают. Это позволяет глазами своими увидеть то, что происходит в этой стране на самом деле. И когда тебе идет информационная повестка, что Республика Беларусь здесь замкнута, здесь все разваливается, и не знаю, что там, какие страхи про нас пишут, то это просто вызывает, во-первых, дисбаланс у человека, который видел своими глазами, и потом отторжение. И когда у человека есть отторжение, то уже какая бы повестка ни была, он ее однозначно будет подвергать критики. И поэтому дипломатия народная, она очень важна, потому что мы видим по нашим прибалтийским странам, да, когда люди приезжают сюда для того, чтобы посмотреть, что же здесь загнило, да, а в конечном итоге они выезжают тут груженными автомобилями, покупая и скупая все на свете, да, и их потом не переубедить. И когда им начинают рассказывать, что, ну, здесь какой-то страх, то люди лучше знают и лучше понимают. Поэтому народная дипломатия во все времена, особенно сейчас, когда вы точно сказали, что некоторые политики оторваны вообще, сами оторваны от земли, а их мозг оторван от тела, то поэтому здесь вот уже это лего собрать уже невозможно. Поэтому чем больше будет народной дипломатии, тем лучше люди этих стран будут понимать, что мы надежный партнер.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике. Генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов прокомментировал запрет соцсетей для детей до 15 лет во Франции.
2: Сейчас, когда влияние Макрона на излете, когда его поддерживают не более 18% населения, то хватаются за любую соломинку. Да? Они не могут разобраться ни со своей внутренней кризисной ситуацией по всем фронтам. Да? Это и социальная сфера лежит на боку, разлагается, и медицина, и образование. Но сейчас они уже решили хоть как-то где-то выровняться за счет того, что мы запретим с 15 лет или до 15 лет, вернее, детям пользоваться соцсетями. Хочется спросить, а каким образом? Какие механизмы запрета? Вы должны что? Каждого ребенка идентифицировать? Или даже не каждого ребенка, а каждого гражданина, чтобы смотреть, вот ему там 14 лет, 11 месяцев, 28 дней есть, он еще не может пользоваться. Mm-hmm. На следующий день ему уже включают доступ. Да, слушайте, ну не смешите вы меня. Наши дети обойдут все, что угодно для того, чтобы как пользоваться, пользовались, так и будут пользоваться социальными сетями. Когда mm-hmm. ты не помнишь код от своего телефона, от смартфона, а трехлетний ребенок, который взял телефон, он уже орудует у тебя везде и всюду, да, методом тыка, я не знаю, какой интуицию, он уже залез туда. Поэтому это, конечно же, ни в коем случае работать не будет, никакого положительного эффекта не принесет. А другой вопрос, что, конечно же, детей надо ограничивать. Определенные контенты надо, конечно же, закрывать, но это не тем, что мы просто закрыли им интернет.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
4: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
3: А батарейки? Их куда?
4: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
3: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
4: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. В частности, глава государства назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства. Президент поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы и в целом компетенции в данной отрасли есть. Что касается экспорта строительных услуг, то он должен быть, но не в ущерб собственным интересам, обратил внимание глава государства. Александр Лукашенко привел в пример успешный опыт сотрудничества с российскими регионами, где наши строители возводят и школы, и жилые дома. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с президентом Кыргызской республики Садыром Жапаровым. Собеседники провели обмен мнениями о состоянии и ключевых направлениях развития диалога между Минском и Бишкеком, а также по наиболее актуальным темам международной повестки. Стороны наметили комплекс шагов по дальнейшему углублению отношений, от усиления взаимодействия по линии правительств и отраслевых министерств до более тесной координации на международной арене. Председатель Совета Республики провела селекторное совещание по вопросам уборочной кампании. Наталья Качанова нацелила членов Совета Республики на активную работу на местах, посещать сельскохозяйственные предприятия, интересоваться ходом уборочной, заготовкой кормов и промежуточными результатами, условиями работы людей. При этом она подчеркнула, здесь не нужны отчеты ради отчетов, это не контроль, а возможность на своем уровне оказать какую-то помощь, если она будет необходима. Наталья Качанова еще раз отметила, важно быть не просто сторонним наблюдателем, а активно включаться в эти процессы. 25 июля в Минске в рамках фестиваля «Настроение лета» пройдет и дискотека с Альфа-Радио. Вас ждет теплая атмосфера, зажигательные треки, под которые невозможно устоять на месте, розыгрыши призов и подарков от любимой радиостанции. Минск, площадка у Дворца спорта, 25 июля, начало в 18:00. Вход свободный, будет жарко, душевно и очень интересно. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 19, в Витебске и Могилеве плюс 20, в Бресте и Гомеле плюс 21, в Гродно 18 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Белорусская музыка.
1: Ни к чему теперь эти слезы о любви. Просто помолчи.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Samsung показала часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 с увеличенными батареями. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. И представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана и искусственного интеллекта. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Samsung показала новые часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Модели получили привычный дизайн с незначительными изменениями. Так и Galaxy Watch 9 выпускают

продается в двух размерах. Младшая версия идет с 40-миллиметровым корпусом, а старшая – 44-миллиметровым. Яркость в обоих случаях достигает 3000 нит, так что информация остается читаемой даже под ярким солнцем. Панели прикрыты сапфировым стеклом. За автономность отвечают аккумуляторы на 390 и 445 мАч, в зависимости от размера модели. Поддерживается быстрая беспроводная зарядка. Набор датчиков включает фирменный биоактив, сенсор температуры, барометр и геомагнитный модуль. Среди функций можно отметить улучшенный анализ сна, обнаружение апноэ, персонального тренера. Galaxy Watch Ultra 2 с корпусом из титана во многом близки к базовой модели, но отличаются более крупным и ярким экраном. Объем памяти увеличен до 64 гигабайт. Часы сохранили фирменный квадратный корпус с круглым экраном и стали на 12% тоньше предыдущего поколения. Сбоку есть физические кнопки, включая настраиваемую клавишу. Galaxy Watch Ultra 2 получили новые спортивные режимы, включая дайвинг. Они фиксируют высоту, рельеф и темп подъема, чтобы точнее распределять нагрузку, а также оценивают потерю жидкости и подсказывают, когда же пора попить. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Прибор выдает 2000 мл влаги в час. По тестам компании этого хватает, чтобы поднять влажность в спальне за 7 минут, а в гостиной примерно за 19. Его 8-литровый бак обеспечивает до 16 часов работы в ночном режиме. Xiaomi использует одностороннюю циркуляцию, благодаря которой отработанная вода не возвращается в резервуар. Внутри работает электролитическая стерилизация и стоит моющийся антибактериальный фильтр. За очистку воздуха отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана искусственного интеллекта. Все взаимодействие происходит через цифровую клавиатуру, крестовину и функциональные кнопки. Он создан для тех, кто хочет отказаться от постоянного использования смартфона. Новинка поступит в продажу в начале будущего года и по задумке разработчиков сможет выступать запасным устройством, которое можно брать с собой вместо iPhone или Android-смартфона. Кстати, на создание раскладушки специалистов вдохновили отзывы пользователей. Многие, особенно молодые люди, говорили, что не только не хотят пользоваться смартфонами, но и не желают, чтобы окружающие воспринимали их устройство как смартфон. В итоге компания решила выпустить Light Phone в формате раскладушки. Light Flip получил 2-дюймовый экран без сенсорного управления. Все взаимодействие происходит через клавиатуру, крестовину и функциональные кнопки. Внешний дисплей не делали целенаправленно, чтобы пользователь каждый раз осознанно открывал устройство. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. В частности, глава государства согласовал назначение 6 руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Обращаясь к управленцам, президент подчеркнул, что руководителям на местах предстоит уделить серьезное внимание вопросам сельского хозяйства и обратил внимание на специфику погоды в этом сезоне, в частности, на дожди. Белорусский лидер напомнил, что в организации уборочной нужна соответствующая тактика, а также призвал оказать помощь аграриям. Помимо этого, президент напомнил, что параллельно идут и другие работы в полях, поэтому все должно быть грамотно организовано. В продолжении темы Александр Лукашенко сегодня назначил чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Таджикистане. До настоящего времени Александр Худалеев занимал пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Глава государства ориентировал дипломата ежегодно добавлять в развитие сотрудничества с этой страной.
1: Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Умали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, но очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
0: Беларусь обсудила с Венесуэлой возможное содействие в расширении производственных мощностей. Это стало одной из тем встречи посла Беларуси в Венесуэле Дмитрия Деревинского с министром планирования Венесуэлы. Особое внимание стороны уделили возможностям содействия в восстановлении Венесуэлы после недавних землетрясений. Обсудили график белорусско-венесуэльских контактов и мероприятий в этом году и работу по согласованию дорожной карты сотрудничества до 2034 года. Содержательному наполнению повестки дня 9-го заседания Совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Много душевного вайба, различных активностей для взрослых и детей, национальная кухня, а также масштабная концертная программа ждет гостей и участников музыкального фестиваля «Большая Барт-рыбалка». Он пройдет с 24 по 26 июля на живописном берегу Чигиринского водохранилища в Быховском районе. Более подробно с программой и информацией о фестивале можно ознакомиться на официальном сайте bartrybalka.by. Информационные партнеры фестиваля – издательский дом «Беларусь сегодня», сетевое издание «СББай» и «Альфа-радио». И о погоде. Сейчас в Минске и Бресте плюс 19, в Гродно, Витебске и Могилеве плюс 20, в Гомеле плюс 21. Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременные дождь, возможно, гроза. А лишь в Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей «Альфа-радио».

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какой уникальный метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника внедрили в Беларуси, насколько опасно одиночество и почему в первый день отпуска лучше есть только жидкую пищу, даже если все включено. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Специалисты РНПЦ травматологии и ортопедии вместе с коллегами реализовали проект «Спинальные системы», рассказали в белорусском Минздраве. В частности, внедрен новый метод лечения детей с тяжелой деформацией позвоночника. Нужно было создать необходимую размерную сетку спинальных систем, и специалистам удалось сделать своего рода конструктор, из которого можно сформировать индивидуальную комплектацию под конкретную операцию. Разработка уникальна, а металлоконструкции для операции на позвоночнике изготавливает белорусская фирма. К слову, уже подготовлена и программа «Спинальные системы 2», в которую войдет создание новых методов диагностики и лечения детского церебрального паралича. Главное условие долгой жизни – это активное общение с другими людьми, утверждают психологи. Результаты исследования, в котором приняли участие 3 миллиона человек, показали, что долгое одиночество вредит организму так же сильно, как и 15 выкуренных за день сигарет. Второе правило на пути к долголетию – это держаться подальше от занятий с явной опасностью для жизни.

жизни. Среди них, например, восхождение на Эверест, прыжки в стиле бейс-джампинг, а также курение и вейпинг. Врачи также советуют постоянно тренировать ум, осваивая что-то новое. Кроме того, продлить жизнь и уберечься от болезней помогают отказ от избытка сладкого и переработанной пищи, умеренные тренировки и качественный сон. В первый день отпуска стоит отказаться от тяжелой и непривычной еды. Любой переезд, даже путешествие на море – это смена парадигмы для организма как целостной системы. Меняется все – температура, атмосферное давление, состав воды, еды, новые микробы, запахи, ощущения и даже общение с новыми людьми. Все это стресс. И когда мы попадаем в непривычную обстановку, организм перестраивает метаболизм, повышается давление, сгущается кровь, растет уровень сахара, меняется даже микробиом кишечника, причем в течение суток он может измениться по нескольку раз. Именно в такой ситуации полезнее будет только жидкая пища. Чтобы помочь организму адаптироваться без последствий, придерживайтесь простых правил. Во-первых, ешьте только когда успокоились. Не перекусывайте на бегу и не совмещайте еду с обсуждением проблем или работой. Отключите гаджеты за столом, это тоже снижает стресс. Отдайте предпочтение тому, к чему вы привыкли дома. К слову, фрукты и овощи практически везде одинаковые, они тоже подойдут. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. В частности, глава государства назначил Вадима Ольшевского министром архитектуры и строительства. Президент поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы и в целом компетенции в данной отрасли у нас есть. В Беларуси умеют строить еще с советских времен.
1: Помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили. Знаете систему, я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет.
0: В продолжении темы, при назначении Вадима Ольшевского министром архитектуры и строительства глава государства также обратил внимание на тему экспорта строительных услуг. Александр Лукашенко констатировал, что порой на стройках внутри Беларуси не хватает людей, поэтому нужно аккуратно подходить к вопросу организации выезда строителей за рубеж. Например, при реализации тех или иных строительных проектов в России, чему есть успешные примеры, можно рассматривать различные варианты белорусского участия.
1: Мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где там построить.
2: Будет галужский губернатор. 10 школ построили.
1: В Калуге, да? Ну, построили и построили.
2: И в Воронеже большой
1: школ. Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
0: Готовность техники позволяет провести уборочную кампанию своевременно и качественно. Об этом заявил начальник главного управления Минсельхозпрода Станислав Карпович. Он отметил, что на протяжении последних лет сельхозмашиностроение работает над увеличением мощностных показателей. На полях работают современные зерноуборочные комбайны, оснащенные системой кондиционирования. Рабочее место организовано так, что все технологические процессы отображаются на компьютере. Это позволяет управлять машиной быстрее и увеличивает производительность. В Беларуси организовано более 118 технических центров, которые своевременно и качественно обслуживают технику и обеспечивают запчастями. 25 июля в Минске в рамках фестиваля «Настроение лета» пройдет дискотека с Альфа-радио. Вас ждет теплая атмосфера, зажигательные треки, под которые невозможно устоять на месте, розыгрыши призов и подарков от любимой радиостанции. Минск, площадка у Дворца спорта, 25 июля, начало в 18:00. Вход свободный. Будет жарко, душевно и очень интересно. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 89 копеек, 3,69 рублей за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Гродно плюс 19, в Бресте плюс 18, в Витебске, Гомеле и Могилеве 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий 16+.
1: Здравствуйте. Samsung показала часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2 с увеличенными батареями. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. И представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана и искусственного интеллекта. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Samsung показала новые часы Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. Модели получили привычный дизайн с незначительными изменениями. Так, и Galaxy Watch 9 выпускаются в двух размерах. Младшая версия идет с 40-миллиметровым корпусом, а старшая с 44-миллиметровым. Яркость в обоих случаях достигает 3000 нит, так что информация остается читаемой даже под ярким солнцем. Панели прикрыты сапфировым стеклом. За автономность отвечают аккумуляторы на 390 и 445 мА. В час, в зависимости от размера модели. Поддерживается быстрая беспроводная зарядка. Набор датчиков включает фирменный биоактив, сенсор температуры, барометр и геомагнитный модуль. Среди функций можно отметить улучшенный анализ сна, обнаружение апноэ, персонального тренера. Galaxy Watch Ultra 2 с корпусом из титана во многом близки к базовой модели, но отличаются более крупным и ярким экраном. Объем памяти увеличен до 64 гигабайт. Часы сохранили фирменный квадратный корпус с круглым экраном и стали на 12% тоньше предыдущего поколения. Сбоку есть физические кнопки, включая настраиваемую клавишу. Galaxy Watch Ultra 2 получили новые спортивные режимы, включая дайвинг. Они фиксируют высоту, рельеф и темп подъема, чтобы точнее распределять нагрузку, а также оценивают потерю жидкости и подсказывают, когда же пора попить. Xiaomi выпустила гигантский увлажнитель на колесиках с функцией фильтрации воздуха. Прибор выдает 2000 мл влаги в час. По тестам компании этого хватает, чтобы поднять влажность в спальне за 7 минут, а в гостиной примерно за 19. Его 8-литровый бак обеспечивает до 16 часов работы в ночном режиме. Xiaomi использует одностороннюю циркуляцию, благодаря которой отработанная вода не возвращается в резервуар. Внутри работает электролитическая стерилизация и стоит моющийся антибактериальный фильтр. За очистку воздуха отвечает шестислойный композитный фильтр, который задерживает крупные частицы и нейтрализует формальдегид и распространенные аллергены. Увлажнение и очистка работают по отдельности, поэтому устройство можно использовать как полноценный очиститель воздуха. Представлен минималистичный телефон-раскладушка Light Flip без сенсорного экрана и искусственного интеллекта. Все взаимодействие происходит через цифровую клавиатуру, крестовину и функциональные кнопки. Он создан для тех, кто хочет отказаться от постоянного использования смартфона. Новинка поступит в продажу в начале будущего года и по задумке разработчиков сможет выступать запасным устройством, которое можно брать с собой вместо iPhone или Android-смартфона. Кстати, на создание раскладушки специалистов вдохновили отзывы пользователей. Многие, особенно молодые люди, говорили, что не только не хотят пользоваться смартфонами, но и не желают, чтобы окружающие воспринимали их устройство как смартфон. В итоге компания решила выпустить Light Phone в формате раскладушки. Light Flip получил 2-дюймовый экран без сенсорного управления. Все взаимодействие происходит через клавиатуру, крестовину и функциональные кнопки. Внешний дисплей не делали целенаправленно, чтобы пользователь каждый раз осознанно открывал устройство. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Камеры в Беларуси с июля начали ловить водителей без ремней и с телефонами. На Старовиленском тракте ограничат движение из-за демонтажа трамвайных путей. И в Минске появился необычный переход. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси продолжают расширять возможности системы автоматической фиксации нарушений ПДД. С июля камеры начали выявлять случаи езды без ремней безопасности и использования телефона во время движения. Сейчас комплексы в онлайн-режиме фиксируют превышение скорости, нарушение правил остановки и стоянки, а также эксплуатацию транспортных средств без допуска к участию в дорожном движении. Кроме того, камеры автоматически выявляют проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил маневрирования и не предоставление преимущества пешеходам. На пересечении улиц Нюманской и Лицкой в Минске появился первый диагональный пешеходный переход. Его особенность заключается в том, что зеленый сигнал светофора одновременно загорается для всех пешеходов. В это время движение транспорта по всем направлениям перекрестка полностью останавливается, благодаря чему перейти проезжую часть можно по любой траектории, в том числе по диагонали. Как отметили в ГАИ, такое решение также позволит установить на перекрестке специальные информационные таблички, которые разрешают велосипедистам и пользователям средств персональной мобильности не спешиваться при пересечении проезжей части. Их планируют установить в ближайшее время. В госавтоинспекции рассчитывают, что новый формат организации движения сделает пересечение перекрестка более удобным и безопасным для всех участников дорожного движения. На неделю с 23 часов сегодняшнего дня до 30 июля в Минске будет закрыто движение транспорта по четной стороне Старовиленского тракта. Причина – работы по демонтажу трамвайных путей. Ограничения введут на участке от улицы Веры Слуцкой в направлении улицы Нововиленской. При этом движение в обратном направлении от улицы Нововиленской к улице Веры Слуцкой останется без изменений. Также на период работы изменится маршрут автобуса номер 263. От разворотного кольца диспетчерской станции «Озеро» автобус будет следовать по улице Нововиленской в направлении Старовиленского тракта. На перекрестке улиц Орловской и Нововиленской организует временный остановочный пункт. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эти ограничения при планировании пути. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».
0: «Альфа-Радио» – музыка Беларуси. Слушай прямо

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Александр Лукашенко сегодня назначил министром лесного хозяйства Сергея Ульдиновича, который прежде занимал должность генерального директора Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. Особое отношение главы государства к лесу известно, поэтому президент предупредил, спокойной жизни не будет.
1: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день был в взаимодействии. И лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим. Ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно. Животное и природа. Я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой. И, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал. Но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чинов. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следом.
0: Продолжение темы. При назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства Александр Лукашенко подчеркнул, что от промышленности Беларусь получает очень многое, но почти половину территории страны занимают леса. Президент обратил внимание, что порой в стране не всегда вовремя убирают и перерабатывают лес. Это касается как плановых рубок, так и буреломов после непогоды.
1: В лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям, где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина лес в стране, и, как мне кажется, ну, то, что я наблюдаю сверху, пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
0: Беларусь и Бразилия нацелены более тесно сотрудничать в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Бразилии Андрей Андреев. Он отметил, что в соответствии с поручениями главы государства ведется работа по наращиванию динамики всего спектра двусторонних отношений. В начале осени запланированы политические консультации. В качестве следующего шага прорабатывается проведение заседания комиссии по торгово-экономическим вопросам. Беларусь наращивает поставки удобрений в латиноамериканскую страну. В структуре экспорта присутствуют и другие товарные позиции для потребностей бразильского агрокомплекса. В Минске 26 июля перекроют часть проспекта Победителей на время проведения соревнований по триатлону. Временное запрещение движения транспортных средств и самоходных машин вводится с 6:45 до 12:45 по четной стороне проспекта Победителей от улицы Ратомской до проспекта Машерова. С 6:45 до 14:45 по четной стороне проспекта Победителей на участке с улицы Парковой до улицы Ратомской. С 8:10 до 12:45 по проспекту Машерова от проспекта Победителей до улицы Даумана. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2.89 рубля, 3.69 за 100 российских рублей и 4.28 рубля за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске плюс 19, в Витебске, Гродно и Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 21, в Могилеве 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа. Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Это Альфа-радио.
3: Альфа-радио.
0: Только хиты.
3: Альфа-радио.
0: В ритме твоего дня.
3: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
3: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

0: Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал о курсе Беларуси на укрепление безопасности.
2: Надо понимать, что Беларусь твердо стоит на ногах. Мы объективно оцениваем ситуацию в регионе и в мире. Видим, к сожалению, что война и степень военной угрозы, скажем так, в глобальном смысле достаточно высокая. Угу. Вот. Война стала привычным методом решения проблем, конфликтов, споров. К сожалению, как мы с вами и прогнозировали, возобновились боевые действия на Ближнем и Среднем Востоке. Очередной виток эскалации наблюдается в украинском конфликте. В этой ситуации, естественно, Республика Беларусь уделяет повышенное внимание вопросам безопасности. И вооруженные силы – это инструмент защиты нашего государства. Этот инструмент должен быть хорошо настроен. Вот. И, естественно, необходимо изучать опыт ведения современной войны и быть готовыми использовать этот опыт для повышения обороноспособности Беларуси. Как мы уже ранее говорили, любые меры, направленные на повышение обороноспособности нашего государства, будь то финансовые, политические или мероприятия, проводимые, скажем так, проводимые мероприятия учебно-боевой подготовки, являются оправданными. Но относительно обстановки вокруг Беларуси, вернее, скажем так, степени военных угроз, нельзя не согласиться с министром обороны. Безусловно, министр обороны, начальник генерального штаба, глава государства, как главнокомандующий, являются в этих темах наиболее информированными людьми. Мы все видели, как эскалировалась ситуация, когда в наш адрес поступали угрозы со стороны киевского режима. На сегодняшний день признаков подготовки какой-либо агрессии против Беларуси нет. По всей видимости, нашим южным соседям в военном смысле есть чем заниматься. Ситуация у них, мягко скажем, непростая, несмотря на то, что они хорохорятся, видите, и там...

0: изменения в военном руководстве произошли. Ну и кроме того, меры, предпринятые нашей страной и в плане повышения обороноспособности, и политико-дипломатические меры. В том числе, я это уже отмечал, мы не будем здесь делать никакую тайну, и вот эта вот большая командировка главы государства, которая состоялась в конце июня, начале июля, на фоне вот звучавших угроз, она тоже имела определенный смысл с точки зрения обороноспособности. Во-первых, сверили часы с нашими российскими союзниками, была подтверждена приверженность России букве договора о гарантиях безопасности союзного государства. Ну и во-вторых, весьма недвусмысленно, на мой взгляд, это все аналитики, я уверен, и штатские, и в спецслужбах зарубежных государств оценили по достоинству заявление председателя КНР Си Цзиньпина. Не так часто китайский лидер и вообще китайская дипломатия, понимаете, она такая, скажем так, эзоповым языком зачастую выражаются. Но здесь абсолютно прямо было сказано, что мы, имеется в виду Китайская Народная Республика, поддерживаем принимаемые Республикой Беларусь меры по защите суверенитета, территориальной целостности и независимости. И сейчас мы видим, что, скажем так, тональность угроз со стороны Киева, иных западных государств, заметно снизилось, и не видим признаков подготовки к агрессии. Но это вовсе не повод сбавлять обороты с точки зрения политики по укреплению обороноспособности белорусского государства.
1: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал о значении уборочной кампании для Беларуси.
2: То, что мы в прошлом году вышли почти на 11 миллионов тонн зерна, это очень серьезное достижение. В этом году хотим, скажем так, это достижение превзойти. Вот. И, конечно же, у нас традиционно приоритетное внимание главы государства и вообще руководства нашей страны во второй половине лета – это вопросы уборочной кампании. Я ничего, не то чтобы постыдного здесь не вижу, я считаю это абсолютно правильным. Вот. А те, кто игнорируют вопросы сельского хозяйства, думают, что это какие-то второстепенные темы. Ну, это просто недалекие люди, не от большого ума они это делают. Вот. Беларусь обеспечила продовольственную безопасность, находясь в зоне критического земледелия. Это очень важно. И, повторюсь, пока дело идет так, что мы действительно и в 2026 году выйдем на очень хорошие результаты. Вот. В этой связи это дело общенародное, и если мы можем высвободить какие-то силы и средства вооруженных сил, правоохранительного блока, на сегодняшний день внутренняя и внешняя обстановка нам это позволяют, естественно, это необходимо делать. Это необходимо делать и крестьянам помогать. Вот. То есть вопрос уборочной кампании – это не только вопрос аграриев. Я бы отметил, что и мои коллеги, те, кто, скажем так, избран от сельских регионов нашей страны, они все в настоящее время находятся в полях, тоже оказывают необходимое содействие с точки зрения парламентской помощи, парламентского контроля происходящих процессов и достаточно эффективно.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Президент заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ. Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана. Экономика, наука и культура. Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане назначен Александр Худалеев. Юрий Николайчук – чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. Кроме того, глава государства согласовал назначение шести руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Назначая Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Александр Лукашенко поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы и в целом компетенции в данной отрасли есть.
2: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете, этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где-то там построить.
3: Калуга. Ну, вот Калуга. Будет галужский Калуга. Губернатор. 10 школ построили.
2: Калуге, да? Ну, построили и построили.
3: И в Воронеже большую школу.
2: Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
1: При назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства Александр Лукашенко напомнил о своем особом отношении к лесу. Поэтому президент предупредил, спокойной жизни не будет.
2: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день был в взаимодействии, и лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим. Ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа. Я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал, но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей. Но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там, для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям, где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина леса в стране, и, как мне кажется, ну, то, что я наблюдаю, сверху пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
1: Александр Лукашенко актуализировал задачи по развитию этой отрасли.
2: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это шутили, когда, ну, климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Ну так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Ну так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. Ну у вас же приличная своя переработка. В свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше другие знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, что раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать по-хозяйски. Действуют.
1: Президент призвал действовать по-хозяйски. Все то древесное сырье, которое не годится для производства мебели и стройматериалов, перерабатывать в топливные пеллеты. Президент привел в качестве примера проект нового райагросервиса в Шклове, где реализована схема отопления именно пеллетами.
2: Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашиваю, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвел? Нет, говорю, пеллеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать сдуру эти пеллеты? Они 5-10 раз в Польше подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну не хотят, не надо. Ну так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, климатические условия те же. Надо больше сжигать пеллет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещения. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти. Там не надо там сидеть и подбрасывать в печку эти пеллеты. Все делается автоматически. Ляскович их Назарову показал. На месяц засыпал в бункер эти пилеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливает весь поселок и производственное помещение. Поэтому все надо переработать, что есть в лесу. Ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. Последнее время надо должное Кулику отдать. Он немало в этом плане делал. А через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, лесосеку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Все, что я сказал, вы это знаете. Я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это.
1: Назначая чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане Александра Худалеева, глава государства ориентировал ежегодно добавлять в развитие сотрудничества с этой страной.
2: Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Умали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
1: Обращаясь к руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, президент подчеркнул, что руководителям на местах предстоит уделить серьезное внимание вопросам сельского хозяйства и обратил внимание на специфику погоды в этом сезоне, в частности, на дожди. Белорусский лидер напомнил, что в организации уборочной нужна соответствующая тактика, а также призвал оказать помощь аграриям.
2: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, с Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
0: Точка отсчета.
1: 18 июля Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства было доложено о графике мероприятий на этой неделе. Они посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, Дмитрий Крутой сообщил, что с президентом во время доклада обсуждены кандидатуры, которые вносятся на рассмотрение. Александр Лукашенко подчеркнул, что и впредь будет делаться серьезный упор на перенос управленческого давления вниз, на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами по повышению их роли и полномочий в развитии того или иного района. Указ об усилении роли председателей исполкомов базового уровня Александр Лукашенко подписал в феврале прошлого года. Органы местного управления играют ключевую роль в обеспечении высокого качества жизни. Непосредственное взаимодействие с людьми позволяет районным и городским исполкомам глубоко знать потребности населения, своевременно реагировать на возникающие проблемы и решать весь комплекс задач по развитию подведомственных территорий. Указом определены новые инструменты для повышения благосостояния регионов и благополучия граждан через усиление статуса местных исполкомов и их председателей, более эффективное местное управление.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в структуре КГБ. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли Госсекретариата Совета Безопасности и лично госсекретаря. После рассмотрения кадровых вопросов Александр Лукашенко заслушал доклад Госсекретаря Совета Безопасности и председателя КГБ по вопросам обороны и безопасности Беларуси.
2: Мы немножко комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, ну, попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какая-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, эти надо обсуждать. Судить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
4: Реклама. Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
5: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал о госдолге США, долларе и глобальной милитаризации.
2: Дело в том, что на сегодняшний день этот мыльный пузырь под названием доллар вызывает много вопросов. И стабильность мировой финансовой системы, которая базируется на примате всеобщего доверия к доллару, также выглядит сомнительной, как минимум в среднесрочной перспективе. Потолок государственного долга США растет. Собственно говоря, эти деньги они просто печатают, то есть они ничем не подкреплены, и в этой связи увеличение достаточно серьезное военных расходов, потому что бюджет был около триллиона, а сейчас 1 триллион 150 миллиардов, представьте. Вот какие это огромные деньги. Я для сравнения могу сказать, что глобальные военные расходы составляют чуть больше 2 триллионов 800 миллиардов долларов. Это по данным на прошлый год. Я думаю, что должны пробить 3 триллиона. Вот в 2026 году. Всего военные расходы наращивают более 100 государств. США здесь безусловный лидер. Как видите, более трети военных расходов человечества приходится на Соединенные Штаты Америки. Естественно, это свидетельство дальнейшей милитаризации внешней политики США. То есть однополярный мировой порядок рассыпается, и в этой ситуации бывшие хозяева мира и цепляться за этот однополярный уходящий мир, они безусловно будут и демонстрируют, что они будут это делать военным путем.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Шпаковский рассказал, как Запад подрывает собственный энергорынок и нефтепромышленность.
2: То есть, представьте, долгое время, опять-таки, и коллективный Запад здесь был пионером и первопроходцем, мы создавали некий глобальный рынок. Mm-hmm. Вот. А сейчас, значит, опять-таки, Соединенные Штаты Америки, как основной, скажем так, пират, да, как пираты, разрушают этот глобальный рынок. И обратите внимание, как это отражается, зачастую вот эти санкции, военная агрессия на ситуацию, собственно говоря, в тех странах, которые инициируют такую политику. Вот США атаковали Иран.
3: Угу.
2: И что? Сильно взлетели цены на бензин в самих Соединенных Штатах Америки. А цены на бензин – это ведь не только фактор социального недовольства. Это имеет и политические издержки. Кого американцы в этом обвиняют?
3: Трамп об этом, кстати, и говорит.
2: Руководство страны и Дональда Трампа. А впереди выборы в Конгресс, да?
3: Mm-hmm.
2: То есть хотели-то, зачем они на Иран напали? Они хотели взять под контроль нефтяные ресурсы этой страны. В конечном счете, после Венесуэлы, Иран – это еще один значимый поставщик нефти Китайской Народной Республики. То есть, таким образом, хотели, скажем так, иметь рычаги воздействия на КНР, сдерживая экономический рост Китая. Значит, западники ввели эмбарго на экспорт российской нефти. А вскормленная ими Украина наносит удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре,
3: mm-hmm.
2: По базам хранения. Что получилось? Значит, Россия вводит ограничения на экспорт дизельного топлива. На рынок выходят такие покупатели, достаточно серьезные, с серьезными объемами, серьезный спрос, как Бразилия и Турция. Они начинают конкурировать с европейскими трейдерами.
3: Mm-hmm.
2: Опять-таки, спрос влияет на то, что ценовое предложение увеличивается. То есть идет рост конъюнктуры цен. И в этой связи, естественно, начинаются проблемы с топливом в самой Европе. Так вот били по России, но бумерангом эти санкции, эти агрессивные действия прилетели их инициаторам. В том мире, где все взаимосвязано, обычно так и происходит. Но, к сожалению, видимо, вот такой простой анализ некоторым представителям западной верхушки просто недоступен.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Videobel.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Videobel.by. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений. В частности, глава государства согласовал назначение 6 руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Обращаясь к управленцам, президент подчеркнул, что руководителям на местах предстоит уделить серьезное внимание вопросам сельского хозяйства и обратил внимание на специфику погоды в этом сезоне, в частности, на дожди.
1: Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку посветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может, но знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, в Барановичского района убирали. Около 20% влажности. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса.
0: В продолжении темы Александр Лукашенко требует от руководителей местных органов власти обеспечить технологическую дисциплину и в финансах, и в поле. Об этом глава государства заявил, рассматривая кадровые вопросы. В качестве одного из примеров отсутствия дисциплины президент привел безответственное хранение азотных удобрений.
1: Еще раз, дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя. Это технологии такие сегодня. И я часто требую. А плюс еще, знаете, я весной говорил, я остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем в Могилевскую область или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотные удобрения, вы знаете, что из них получится. Ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Погода такая. Ну, вы чувствуете мое отношение. Я могу заработать у меня на минеральных удобрениях, даже на калий. Цены повысились значительно. Я направляю это в сельское хозяйство. А вы там гноите их под открытым небом.
0: Беларусь и Тверская область имеют огромный нереализованный потенциал в сотрудничестве. Стороны договорились его интенсифицировать. Об этом заявил посол Беларуси в России Юрий Селиверстов по итогам поездки белорусской делегации в Тверскую область. Было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между правительствами Белоруссии и Тверской области. Все обсуждаемые проекты войдут в дорожную карту по развитию сотрудничества, которую планируется подписать осенью в Минске на выставке «Иннопром». 25 июля в Минске в рамках фестиваля «Настроение лета» пройдет дискотека с «Альфа-радио». Вас ждет теплая атмосфера, зажигательные треки, под которые невозможно устоять на месте. Розыгрыши призов и подарков от любимой радиостанции. Минск, площадка у Дворца спорта, 25 июля, начало в 18:00. Вход свободный, будет жарко, душевно и очень интересно. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США – 2 рубля 89 копеек, 3,69 за 100 российских рублей и 4 рубля 28 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Бресте, Витебске и Могилеве плюс 19, в Гродно плюс 18, в Гомеле 20 тепла. Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. We'll be right back.

Нужно успеть объясниться любимым. Нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима. Нужно успеть

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Новые министры, послы и местная вертикаль. Кадровый четверг у президента. Александр Лукашенко произвел ряд согласований и назначений. Так, Вадим Альшевский возглавил Министерство архитектуры и строительства. Ранее он занимал пост заместителя председателя Брестского облсполкома. Глава государства ориентирует строительную отрасль на значимый вклад в дальнейшее развитие страны.
2: Что касается строительства. Такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строить все. Особенно брестчане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятия, во времена Петра Петровича Прокоповича, многое было сделано и делалось, вы знаете, этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области, в основном, там все эти стройки проходили, знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где там построить.
3: Калуга. Ну вот будет галужский губернатор. 10 школ построил.
2: Калужский, да? Ну, построили и построили.
3: И в Воронеже большую школу
2: построили. Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
1: Сергей Ульдинович теперь министр лесного хозяйства. Александр Лукашенко при назначении нового руководителя ведомства актуализировал задачи по развитию этой отрасли.
2: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это шутили, когда климат такой. Где-то замочило, а потом еще бешеные ветра и повалили эти деревья. Ну так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Ну так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. Ну у вас же приличная своя переработка.
4: Абсолютно верно.
2: У нас в свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпрол будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше другие знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости что-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, еще раз подчеркиваю, и участвовали в ее формировании. И действовать. По-хозяйски действовать. Ну, а то, что не годится для мебели или для жилья, ну, так будем производить пеллеты. Будем производить товары для того, чтобы отапливать дома и производственное помещение. Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашивал, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвал? Нет, говорю, пилеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать сдуру эти пилеты? Они 5-10 раз в Польше подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну, не хотят, не надо. Ну, так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, та же климатические условия, те же. Надо больше сжигать пилет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещение. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти.
3: Камком.
2: Там не надо там сидеть и подбрасывать в печку эти пилеты. Все делается автоматически. Ляскович их Назаров показал. На месяц засыпал в бункер эти пилеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливает весь поселок и производственное помещение. Поэтому все надо переработать, что есть в лесу. Ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. Последнее время надо должное Кулику отдать, он немало в этом плане делал, а через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, или соседку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Все, что я сказал, вы это знаете, я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это.
1: Новым послом Беларуси в Таджикистане стал Александр Худалиев. Президент ориентирует ежегодно добавлять в развитие сотрудничества с этой страной.
2: Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Умали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана. Ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
1: Юрий Николаевичек назначен послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Также он руководит дипведомством в Зимбабве. Произвел кадровое назначение Александр Лукашенко и в структуре государственной безопасности. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства. Президент сделал особый акцент на усиление координирующей роли государственного секретариата Совета Безопасности и лично госсекретаря.
2: Мы немножко комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействие, влияние на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у тебя сейчас строятся с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, ну, попроще, а КГБ – это вроде бы сфера инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности.
5: Первый зам комитет, генерал КГБ.
2: Ну, это хорошо, что он первый зам, так он зам. А я говорю о госсекретариате. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка, еще агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или замысел, программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, где надо обсудить чего-то. Ну и присматриваться должен госсекретарь и госсекретаря. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали. Без всяких излишеств.
1: Также состоялся доклад президенту, госсекретаря Совета Безопасности Александра Вольфовича и председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля по вопросам обороны и безопасности Беларуси. Не обошлось и без согласований в местной вертикали власти. Глава государства согласовал ключевые назначения в Гродненском и Брестском регионах. Так, на пост первого зампреда Гродненского облсполкома переходит Сергей Медзвецкас, ранее руководивший Островецким районом. Кресло заместителя председателя Брестского облсполкома по вопросам строительства, транспорта и ЖКХ займет Александр Максимчук. Кадровое обновление затронуло и районный уровень. Новым руководителем Островецкого района станет Руслан Жуковский, Слонимского райисполкома Виталий Шулейко, а Щучинский район возглавит Игорь Аверко. Главой администрации Ленинского района Гродно станет Владислав Гершгорин. Александр Лукашенко обозначил главный приоритет – сельское хозяйство. На полях сформировался хороший урожай, который нужно выхватить, несмотря на специфическую погоду.
2: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что завтрашний день потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас вот так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может, но... Знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно. Его надо выхватить. Не просто убрать, его надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, в Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И... готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
1: Президент также высказался о необходимости соблюдения технологической дисциплины.
2: Еще раз, дисциплина и дисциплина, но не палочная. Это неправильно. Дисциплина, прежде всего, технологическая. Положено в эти сроки посеять, надо посеять. Положено убрать, надо убрать. Хоть умри, но убери. Потому что это не мы диктуем от себя. Это технологии такие сегодня. И я часто требую. А плюс еще, знаете, я весной говорил, я остановил продажу удобрений за пределы, пока не обеспечим себя. И когда мы приезжаем, в Могилевскую область, или в Витебскую, или в Гродненскую, а там под открытым небом, да еще азотное удобрение, вы знаете, что из них получится. Ничего не получится. Они растают в течение суток под дождем. Погода такая. Ну, вы чувствуете мое отношение. Я могу заработать у меня на минеральных удобрениях. Даже на калий цены повысились значительно. Я направляю это в сельское хозяйство. А вы там гноите их под открытым небом. Или ненормальное отношение к технике. Требую, чтобы на дорогостоящую технику были люди. Тогда надо их покупать, эти тракторы или комбайн. Сейчас это не та техника, которая была раньше, стоила копейки, и еще надо было найти. Денег было много, а техники не было. Сейчас наоборот, все это прилично стоит. Или топливо. Ну как так, пообещали вернуть до 1 августа, я же за язык не тяну. Хотя это неправильно, мы вчера обсудили этот вопрос. До 1 сентября, потому что основные денежные потоки август месяц. Когда крестьяне там убирают, продают, поставляют, у них деньги. Они могут заплатить за это топливо. Ну, сдвинули постоянно на 1 сентября, на месяц сдвинули, чтобы вы не ходили и не просили, вот давайте до 1 сентября. Это будет навсегда. Но договорились, надо деньги вернуть. Потому что на эти же деньги мы тут планируем какой-то комбинат построить или модернизацию провести и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Вон на Волковыск надо там 350 или сколько миллионов 80. Рублей.
3: 380.
2: Огромные деньги.
3: Бил.
2: Но это пойдет на переработку, на то, чтобы вы молоко просушили, в сухое молоко. Спрос большой, особенно детское питание. И продали куда-то. Поэтому надо, чтобы была дисциплина и в финансах, и в поле. Технологическая дисциплина. Но я клоню к тому, чтобы потребовать дисциплины, надо создать систему. У вас должна быть четкая система. Вот я сейчас больше занимаюсь у него Шкловским районом, потому что знаю там все. Ну, чтобы показать, как дальше я вижу развитие района в целом. Занимаюсь... 6-7 руководителей там осталось. И 2 фермера. Ну, собери председателя исполкома у себя в кабинете, 7 человек, 2 фермеров, договоритесь и действуйте. Ну, в основном у нас во всех районах так. В основном.
3: Они так работают.
2: Где-то больше, где-то меньше. Но не 35, как у нас когда-то было, руководителей. Маленькие эти хозяйства раздробленные, страшные. Это техника малоэффективная. Ну, ужасно. Сейчас все есть, только должна быть ответственность. Поэтому я вас прошу, аккуратно, не спеша, пришли, начали работать, ломать через колено не надо, но определитесь до конца года, по крайней мере, с кем вы будете работать. Сейчас вы в бою вместе с ними. Как раз уборка началась, это для аграриев, для строителей, у них штурм сейчас основной, чтобы завершить строительные плановые объекты. У каждого из вас работы будет достаточно.
1: Александр Лукашенко также высказался о привлечении в Беларусь работников из Узбекистана.
2: Тут целая поднялась буря, ах, вот узбеков берут. Я не надо, мы никого брать не будем. Вот это нам надо упираться и работать. Но я же вижу, если на Витебщине, да и в каждой области же проблемы есть. Если там не хватает людей, но вы выберете того, кого надо. Это и Гродненской области касается. Особенно северных этих регионов, Островец там и так далее. И там нужны люди. Но там, где не надо, не берите. Никто никого не заставляет. Руководитель и председатель райисполкома, то есть вы должны решить, столько человек... На такие должности не надо ждать, что там приедут великие специалисты. Они и там где-то трудоустроены. Некоторых надо просто доучить, обучить. Но главное, чтобы у него было желание работать. Вы это должны четко понимать. Речь шла о том, что они приедут, мясо, молоко людей выработают. Президент, он молодец, давно мы с ним дружны, он дает деньги на... Инвестиции на строительство комплексов животноводческих, там, сенажных траншей или еще чего-то.
3: Трактор.
2: Ну, то, что им нужно на переработку. Инвестируют, да. Дает людей, которые будут здесь работать, зарабатывать. Приезжайте, устраивайтесь. Вот вам образование детишкам, если хотите.
3: Жилье.
2: Вот вам здравоохранение, жилье. Это тоже деньги. А если вы приехали только заработать и даже по-хорошему домой отослать, ну, это другая ситуация.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете СБ «Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Белорусские магазины гарантированно обеспечат отечественными овощами в межсезонье. Президент Александр Лукашенко подписал указ, который расширяет перечень плодово-овощной продукции для госзаказа. Теперь в него включены средние и длинноплодные огурцы, а также красные томаты. Исключение сделали только для черри и томатов на ветке. Документ четко определяет и сроки межсезонья. Для огурцов этот период продлится с 1 ноября по конец марта, а для помидоров по 30 апреля включительно. Главная цель новых правил – сделать так, чтобы зимой и ранней весной на внутреннем рынке не было дефицита свежих овощей белорусского производства. В Беларуси продолжается уборочная кампания, темпы превышают прошлогодние показатели. Об этом рассказал начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Николай Лешек. Аграрии уже намолотили более 1 400 000 тонн зерновых и зернобобовых культур, без кукурузы, гречихи и проса. В хозяйствах оперативно приступили к уборке пшеницы, тритикали и озимого рапса. На полях задействованы современные энергонасыщенные комбайны с компьютерным контролем и навигацией.
6: Если в дневном выражении, то на 3 дня мы убираем быстрее, нежели это было в предыдущем году. На утро текущего дня уже намолочено почти 1 400 000 тонн зерна. Урожайность зернового поля на уровне аналогичного периода предыдущего года. Есть уверенность, что мы получим урожай не ниже однозначно 2025 года.
1: В уборочной кампании аграриям традиционно помогают представители предприятий и организаций. Также создан республиканский оперативный штаб для контроля и координации уборочной в масштабах всей страны. В оперативном решении возникающих в ходе уборочной вопросов помогают и специальные группы, сформированные 18 мобильных бригад, по 3 в каждой области. Все, что мешает битве за урожай, мобильная группа должна оперативно ликвидировать, отметил начальник главного управления Минсельхозпрода Станислав Карпович.
7: Туда входят в состав как контролирующего органа, так и Комитет государственного контроля, Министерство внутренних дел, прокуратура, представители Министерства сельского хозяйства, представители Комитета по сельскому хозяйству облсполкому. Вот это их задача, мобильная группа, помочь обеспечить выполнение тех задач по уборочной кампании, ну и подготовке к другим видам работ. Это не проверка, это фактически оказание практической помощи, так как и требуется для данного периода работы. Специалисты, которые оценивают, что это произошло, где это есть, потому что у нас сегодня Минсельхозпродом организовано и находится на нашем сайте поисковая система по запчастям, которая позволяет любую запчасть видеть, где она находится. Вот это их задача, если там что-то произошло, оценить состояние и принять меры по обеспечению выполнения данного процесса по ремонту или по восстановлению данной техники.
1: От жатвы находится на жестком контроле президента Беларуси и профильных ведомств. Главная задача – убрать урожай в оптимальные сроки и без потерь, обеспечив продовольственную безопасность страны. Депутаты должны оказать содействие, чтобы работы по уборке урожая были выполнены в установленные сроки. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова во время рабочего совещания, посвященного реализации требований главы государства по вопросу уборочной кампании. Несмотря на межсессионный период, Наталья Качанова призвала депутатский корпус включиться в работу, посетить сельхозпредприятия своих регионов и принять участие в организации уборки урожая. Особое внимание уделить вопросам готовности техники, обеспеченности кадрами и качества работы. Председатель Совета Республики подчеркнула, что сенаторы не должны мешать работе аграриев и не быть контролерами, а оперативно оказать поддержку при выявлении проблем. Как отметил председатель постоянной комиссии Совета Республики Леонид Заяц, благодаря полной организационной готовности, обеспечению топливом и привлечению кадров из различных ведомств, Беларусь готова провести уборочную кампанию оперативно и без потерь.
8: В Беларуси разрешены все организационные вопросы, что касается уборки зерновых культур. Оказана серьезная помощь со стороны промышленных предприятий республики, со стороны вооруженных сил, МВД, МЧС по обеспечению транспортом и привлечением недостающего количества механизаторов в уборочную страду. Обеспеченность кадрами и топливом позволяет сделать вывод о том, что зерновая кампания должна пройти быстро, организованно, и самое главное, без потерь хлеба.
1: В Беларуси стартовал творческий конкурс среди журналистов «Хвала рукам, что пахнут хлебом». Организаторами выступили Министерство информации и Белорусский профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма. В различных номинациях будут отмечены лучшие материалы республиканских и региональных СМИ, посвященные уборочной кампании 26 года. Участники должны представить репортажи, очерки, специальные проекты, радиосюжеты, а также фотоработы. Прием конкурсных материалов продлится до 21 августа, а каждого победителя ждет денежный приз. Между тем, мировые цены на пшеницу взлетели до двухлетнего максимума в связи с усилением ударов в Черном море, сообщает Bloomberg. На торгах в Париже стоимость тонны пшеницы подскочила почти на 4,5%, до 245 евро за тонну. Кукуруза теперь стоит 261 евро за тонну, обновив трехлетний рекорд. Bloomberg подчеркивает, Черноморский регион ключевой для глобального продовольственного рынка. На долю России и Украины приходится более четверти мирового экспорта пшеницы. Эксперты прогнозируют новый виток глобальной продовольственной инфляции.
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко поздравил президента Египта с Днем революции. В своем послании белорусский лидер подчеркнул историческую значимость этой даты, ознаменовавшей начало эпохи суверенитета и укрепления позиций Египта в арабском мире. Глава государства отметил, что совпадение подходов Минска и Каира к ключевым вопросам международной повестки выступает надежной основой для углубления двустороннего взаимодействия. В качестве приоритетных направлений сотрудничества обозначены наращивание объемов взаимной торговли, реализация совместных проектов по сборке белорусской машиностроительной и сельскохозяйственной техники в Египте, а также строительство современных зерно- и кормохранилищ. Дополнительно отмечен высокий потенциал партнерства в сферах здравоохранения, образования, науки и технологий. В завершение приветственного адреса Александр Лукашенко подтвердил готовность принять Абдель-Фатаха Аль-Сиси в Минске для обсуждения практических мер по расширению межгосударственных связей, а также пожелал коллеге успехов в государственной деятельности, а народу Египта благополучия. Во второй день официального визита в Кыргызстан министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с президентом Садыром Жапаровым. Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-кыргызского диалога, а также актуальные международные вопросы. Был намечен ряд шагов по углублению сотрудничества, от укрепления взаимодействия на уровне правительств и отраслевых ведомств до усиления внешнеполитической координации. В основе этих планов – братские связи между народами двух стран. Рыженков передал Жапарову теплое приветствие и наилучшие пожелания от Александра Лукашенко. Президент Кыргызстана в ответ направил самые искренние пожелания в адрес белорусского лидера. Особое внимание на встрече уделили перспективным направлениям сотрудничества, импульс которым придали договоренности, достигнутые в ходе недавнего визита в Бишкек премьер-министра Беларуси Александра Турчина. Глава МИД также поздравил Кыргызстан с избранием непостоянным членом Совета безопасности ООН, отметив, что это признание высокого авторитета страны на международной арене. Какие сведения попадают в банк данных белорусов, право на выезд которых ограничено, рассказали в МВД. На этой неделе президент подписал соответствующий указ. Принятие документа обусловлено корректировкой законодательства и правоприменительной практикой. В законе прописан и порядок информационного взаимодействия между МВД, являющимся владельцем банка данных, а также госорганами, теми, кто принимает решения по временному ограничению прав граждан на выезд из нашей страны. Какие еще новшества предполагает документ, рассказал начальник департамента по гражданству и миграции Иван Новиков.
9: Исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть принято решение о временном ограничении права гражданина на выезд из нашей страны, установлен статьей 7 указанного закона. Граждане Республики Беларусь вправе получить информацию, касающуюся временного ограничения их права на выезд из нашей страны, лично, либо же через закон.

0: года вызвал глубокий внутренний кризис. После трех провальных попыток послы ЕС пошли на компромисс ради продления ценового потолка на нефть. Под давлением национальных интересов пакет лишился ключевых ограничений. Греция отстояла перевозки российского сжиженного газа. Франция и Германия заблокировали запрет на импорт рыбы, а Австрия защитила Райффайзенбанк. Из черных списков также исключили патриарха Кирилла и основателя «Лукойла» Вагита Алекперова. Кроме того, Париж и Рим выступали за сохранение послаблений по визам для россиян. В США состоялось третье заседание по делу захваченного Николаса Мадуро и его супруги. Федеральный суд по Южному округу Нью-Йорка назначил начало процесса по обвинению венесуэльского лидера в наркоторговле лишь на 1 июня 2027 года. Супруги заявляют о своей невиновности. Как подчеркнул адвокат Мадуро, он намерен оспаривать законность ареста его подзащитных, ссылаясь в том числе на правовой иммунитет главы государства. Пока шло заседание, у здания суда протестовали сторонники венесуэльского лидера. Они скандировали лозунги в его поддержку и требовали немедленного освобождения Мадуро и его жены. С теми же требованиями участники митинга вышли и в Венесуэле. Демонстрацию в Каракасе возглавил сын Мадуро, который призвал к сохранению национального единства. В ходе неофициального исследования эксперты назвали самое красивое слово в мире. Им оказалось «кайтиакитанга» из языка маори, означающее «ответственность за заботу об окружающей среде». Всего эксперты составили список из 223 слов из 75 языков. Сначала участники проанализировали обсуждения в онлайн-сообществах, а затем международная группа лингвистов, писателей и экспертов в области культуры выбрала победителя. Международное жюри оценило слова по четырем критериям – звучанию, значению, редкости и культурной значимости. Они особо выделяли слова, которые выражают переживания или ценности, не имеющие прямого эквивалента в других языках. По словам авторов, слово «кайтиакитанга» обладает характерным звучанием, глубоким смыслом и концепцией, которая не имеет прямого эквивалента во многих других языках. Кроме того, оно затрагивает тему, которая определяет эпоху, ответственное отношение к окружающей среде для будущих поколений. И на этом у меня все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

Это Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Президент заслушал доклад госсекретаря Совета безопасности и председателя КГБ. Глава МИД Беларуси встретился с президентом Кыргызстана. Экономика, наука и культура. Беларусь и Тверская область подписали соглашение о сотрудничестве.
0: Что происходит?
1: Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы. В частности, глава государства назначил Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Сергея Ульдиновича министром лесного хозяйства. Чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане назначен Александр Худалеев. Юрий Николайчик – чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Мозамбике по совместительству. Он также возглавляет белорусскую дипмиссию в Зимбабве. Кроме того, глава государства согласовал назначение шести руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Назначая Вадима Альшевского министром архитектуры и строительства, Александр Лукашенко поставил задачу прирастать в строительстве, добавив, что в стране производят стройматериалы и в целом компетенции в данной отрасли есть.
2: Что касается строительства, такое у меня неоднозначное впечатление. Положительно то, что мы умеем строиться, особенно брещане. С советских времен, помню, дорога номер один, сельхозпредприятие во времена Петра Петровича Прокоповича. Многое было сделано и делалось, вы знаете, этого человека. Наверное, для каждого из вас он каким-то учителем, ориентиром является. Многое сделал для Беларуси. Можем делать все, но где-то что-то не доделываем, не дотягиваем. Я хотел бы, чтобы министерство основательно работало и заняло свое достойное место в системе органов власти в Беларуси. Вы должны видеть и контролировать все, что происходит в области строительства. Тем более вы идете с области в основном. Там все эти стройки проходили. Знаете систему. Я на вас очень рассчитываю. Потому что есть стройка, есть строительство, развивается страна. Если ни черта не строим, ну какое развитие? Можем сколько угодно говорить, но развития этого не будет. Добавлять в основном мы можем в стране только за счет строительства. Если это есть, значит страна живет. Очень важен строительные материалы мы производим, вы это знаете. Строить, как я сказал, умеем. Поэтому, насколько это возможно, экспорт строительных услуг надо осуществлять, но не в ущерб Беларуси. Потому что мы раньше радовались тому, что можем поехать куда-то и что-то там построить. Сегодня у нас заняты на стройке практически все люди, и не всегда хватает людей, чтобы их вывести и где-то строить. Но надо стараться. Надо оказывать инженерные какие-то услуги, надо специалистов направлять. Но это вы смотрите сами, как там лучше действовать. Или ехать туда в школу, как в Воронеже, или где там построить.
3: Калуга. Ну вот Калуга. Будет Калужский Калуга. Губернатор. 10 школ построили.
2: Калуге, да? Ну, построили и построили.
3: И в Воронеже большую школу.
2: Молодцы. Сами построили или вместе с местными строителями, или они построили, но под нашим руководством. Смотрите сами, как здесь лучше, исходя из наличия трудовых ресурсов у нас в Беларуси.
1: При назначении Сергея Ульдиновича новым министром лесного хозяйства Александр Лукашенко напомнил о своем особом отношении к лесу. Поэтому президент предупредил, спокойной жизни не будет.
2: Что касается леса, вы знаете мое отношение к лесу и к лесникам, естественно. Мы с ними практически каждый день был в взаимодействии, и лично я, поскольку они мне привозят разного рода там колодки, распиленные для того, чтобы можно было рубить и дрова готовить крестьянам и прочим. Ну, кто хочет эти дрова получить. Поэтому от личного до моего отношения к природе, оно тоже известно, животное и природа, я вырос фактически в лесу и на природе. Поэтому спокойной жизни вам не будет. Я очень долго интересовался вашей кандидатурой и, скажу откровенно, несколько раз приостанавливал назначение. И Кулик, нынешний министр, вроде бы неплохо себя зарекомендовал, но вы знаете, некоторые вещи есть, которые непозволительны такого уровня чиновнику. Поэтому, учитывая вашу работу в лесхозе, да, я очень надеюсь, что, зная полностью эту систему и участвуя в ее формировании, вы ее закрутите так следует. Я знаю, что у вас тоже порой где-то что-то не хватает кого-то. Я в это плохо верю, и когда мне говорят, что кого-то не хватает, я говорю, радуйтесь, потому что мой период работы в хозяйстве пришлось на тот, когда я не знал, что делать с отдельными людьми. Их было много, хороших людей. Но работы я не мог их обеспечить, поэтому пришлось создавать дополнительные какие-то предприятия там, для женщин, особенно швейные и прочее. Я тогда понял, что самое страшное – это когда безработица, когда людей много. Поэтому исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок. Лес и сельское хозяйство, ну, это все, что мы сегодня имеем. Я о промышленности почему так говорю? Потому что они все под крышей. Они все под крышей, приходи, работай, как положено, технологии совершенствуй. А лес и вот поля, они все под открытым небом. Где-то вас засушило мало влаги, короед там пополз по деревьям, где-то не засушило, залило, крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности мы получаем очень много, очень-очень много наша страна получает. Но половина леса в стране, и, как мне кажется, ну, то, что я наблюдаю, сверху пролетая над Белоруссией, мы не всегда вовремя убираем этот лес. Лес же для того и растят, чтобы через 80, 90 или 60 лет его вырубить и пустить в дело для строительства жилья или мебели, допустим. Это очень важно.
1: Александр Лукашенко актуализировал задачи по развитию этой отрасли.
2: Я много раз делал замечания по поводу ветровально-буреломных проблем. Помните, и знаете, и вы это шутили, когда, ну, климат такой, где-то замочило, а потом еще и бешеные ветра и повалили эти деревья. Ну так надо убирать вовремя. Надо мобилизовываться. Я знаю, что для этого у вас своих людей не хватает. Ну так вы вносите предложение. И у вас план должен быть. Куда, сколько, каких людей направить, чтобы вовремя убрать. И этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать. Ну у вас же приличная своя переработка. В свое время я очень так это настороженно относился к предложениям забрать у вас переработку, оставить только лесовосстановление, контроль за лесом, а там где-то Беллесбумпром будет этим заниматься. Но я тогда подумал, ну, вы, наверное, лучше другие знаете, что такое лес, где там надо что-то убрать, подобрать и что-то сделать. И не жалею сегодня. Вы сегодня делаете все. И дома строите, и для строительства производите разного рода материалы. Люди заняты. Поэтому нет необходимости чего-то отбирать и забирать. Нужно просто донастроить систему. Вы ее хорошо знаете, что раз подчеркиваю, вы участвовали в ее формировании. И действовать по-хозяйски. Действуют.
1: Президент призвал действовать по-хозяйски. Все то древесное сырье, которое не годится для производства мебели и стройматериалов, перерабатывать в топливные пеллеты. Президент привел в качестве примера проект нового райагросервиса в Шклове, где реализована схема отопления именно пеллетами.
2: Вот Назаров, бывший ваш лесник, как я его называю, в Шклове райагросервис построил. Я у него спрашиваю, ну а эту махину как будем отапливать? Газ подвел? Нет, говорю, пеллеты. Чего мы кланяемся там перед иностранцами, которые ввели санкции и не хотят у нас покупать сдуру эти пеллеты? Они 5-10 раз в Польшу подорожали на границе с нами. Могли бы купить и спокойно решить проблему отопления своих помещений в Польше. Ну не хотят, не надо. Ну так мы должны это развивать. Чем мы отличаемся от Польши? Практически ничем. Тот же климат, та же обстановка, ситуация, климатические условия те же. Надо больше сжигать пеллет, дров и прочее для того, чтобы отапливать помещения. Тем более созданы в Гомеле, по-моему, или где там уникальные же источники тепла, котлы эти. Там не надо там сидеть и подбрасывать в печку эти пеллеты. Все делается автоматически. Ляскович их Назарову показал. На месяц засыпан в бункер эти пилеты. И автоматика подбрасывает столько, сколько надо, отапливают весь поселок и производственное помещение. Поэтому все надо переработать, что есть в лесу. Ну и лесовосстановление. Мы очень часто опаздываем. Последнее время надо должное Кулику отдать. Он немало в этом плане делал. А через средства массовой информации мы все-таки народ повернули к тому, что природа – это ресурс возобновляемый, но ее надо возобновлять. Если ты выпилил лес, лесосеку произвел какую-то там, даже санитарные рубки, а не только гектарами вырубил, надо подсаживать лес. Все, что я сказал, вы это знаете. Я говорю для людей, и чтобы они понимали, что эти задачи и работа с вас никуда не уйдет, вам придется этим заниматься. Ну и дисциплина. Все умеем делать. Технологически развитая Беларусь. Все умеем делать. Но иногда из-за расхлябанности мы не дорабатываем. Очень вас прошу обратить на это.
1: Назначая чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Таджикистане Александра Худалеева, глава государства ориентировал ежегодно добавлять в развитие сотрудничество с этой страной.
2: Таджикистан очень дружественная нам страна. У меня очень добрые отношения с Умали Шариповичем. Так что отдыхать вам там не придется, хотя, должен откровенно сказать, непроблемная страна. И основа там уже заложена, надо потихоньку добавлять, хотя бы по одному небольшому проекту ежегодно. Страна небольшая, есть определенные проблемы там, но власть там крепкая, я попрошу из этого исходить. Стратегия там выработана, ну, очень бы хотелось, чтобы это так по-мужски было, по-военному, как у вас часто бывало в министерстве.
1: Обращаясь к руководителям местных исполнительных и распорядительных органов, президент подчеркнул, что руководителям на местах предстоит уделить серьезное внимание вопросам сельского хозяйства и обратил внимание на специфику погоды в этом сезоне, в частности, на дожди. Белорусский лидер напомнил, что в организации уборочной нужна соответствующая тактика, а также призвал оказать помощь аграриям.
2: Еще раз хочу обратить ваше внимание на специфическую ситуацию погодных условий. Я все-таки надеюсь, что с завтрашнего дня потихоньку просветлеет, суши станет, но надеяться на то, что нас перестанет заливать, не стоит. Где-то мы накуролесили, Господь Бог нас так-то немножко наказал, но все равно согласитесь, что это лучше, чем 45 или 43 градуса, вот изнывает от жары вся Европа. Это все-таки для нас лучше, поэтому нужна соответствующая тактика. Надо, чтобы крестьянам помогли и горожане, и все, кто только может. Но, знаете, как назло, урожай стоит в полях прекрасно, его надо выхватить. Не просто убрать его, надо выхватить, а где-то подсушить. Вот вчера министр вечером мне звонил, в Барановичского района убирали. Около 20% влажность. Ну, нормальная влажность для уборки, потерь в основном нет. Надо подсушивать это зерно. Ну, я надеюсь, вы меня услышали. Сушилки должны быть в нормальном состоянии. Это и сортировка зерна, и сушка зерна. И готовить почву для сева озимых культур, озимого рапса. Это вопрос номер один. Ну, естественно, и поля убирать надо. Не буду повторяться, вы это лучше меня сейчас знаете, но работы очень много.
0: Точка отсчета.
1: 18 июля Александр Лукашенко заслушал доклад главы администрации президента Дмитрия Крутого. Главе государства было доложено о графике мероприятий на этой неделе. Они посвящены уборочной кампании, реализации инвестпроектов с зарубежными партнерами, рассмотрению кадровых вопросов. Подведены итоги недавних рабочих поездок в регионы, обсуждено планирование дальнейшей работы Александра Лукашенко в областях. Что касается рассмотрения кадровых вопросов, Дмитрий Крутой сообщил, что с президентом во время доклада обсуждены кандидатуры, которые вносятся на рассмотрение. Александр Лукашенко подчеркнул, что и впредь будет делаться серьезный упор на перенос управленческого давления вниз, на уровень председателей райисполкомов. Это связано с мерами по повышению их роли и полномочий в развитии того или иного района. Указ об усилении роли председателей исполкомов базового уровня Александр Лукашенко подписал в феврале прошлого года. Органы местного управления играют ключевую ключевую роль в обеспечении высокого качества жизни. Непосредственное взаимодействие с людьми позволяет районным и городским исполкомам глубоко знать потребности населения, своевременно реагировать на возникающие проблемы и решать весь комплекс задач по развитию подведомственных территорий. Указом определены новые инструменты для повышения благосостояния регионов и благополучия граждан через усиление статуса местных исполкомов и их председателей, более эффективное местное управление.
0: Это важно.
1: Сегодня же Александр Лукашенко произвел кадровое назначение в структуре КГБ. Актуализированы и конкретизированы задачи по деятельности ведомства. Глава государства сделал особый акцент на усилении координирующей роли Госсекретариата Совета Безопасности и лично госсекретаря. После рассмотрения кадровых вопросов Александр Лукашенко заслушал доклад Госсекретаря Совета Безопасности и председателя КГБ по вопросам обороны и безопасности Беларуси.
2: Мы немножко комитет госбезопасности переформатируем в плане усиления госсекретариата и воздействия, влияния на Комитет государственной безопасности. Ну, так как в основном у нас у тебя сейчас строится с военными взаимоотношения, потому что ты сам военный, это и хорошо. И тут ты как рыба в воде. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть. С МВД, ну, попроще. А КГБ это вроде бы терра инкогнита. Я туда не касаюсь, они президенту подчинены напрямую, ну и пусть подчинены. Нам тут вот не потерять из поля зрения и в госсекретариате Комитет госбезопасности. Я хочу, чтобы вы понимали, что роль государственного секретаря и госсекретариата будет усилена. Ясно, что есть детали и нюансы, это председатель КГБ знает, которые докладываются только президенту. Внешняя разведка еще, агентура, наша резидентура и прочее. Но это только президент должен знать. Это не должно распространяться, рассекаться и так далее. То есть есть специфические вопросы, по которым докладывается информация и получается согласие или одобрение, или какая-то замысел, какая-то программа. Но организационные вопросы, кадровые вопросы, эти надо обсуждать. Судить чего-то. Ну и присматривать должен госсекретарь и госсекретариат. Так как правительство министерствами занимается, так госсекретариат должен заниматься всеми силовыми подразделениями. Ну и докладывать президенту. Это не значит, что у меня не будет прямых отношений с министром обороны или с председателем, тем более председателем КГБ, который напрямую подчинен президенту. Есть прямые отношения, я за этим очень слежу, потому что военные люди в погонах, они очень самолюбивы, и это зона ответственности президента. Я часто говорю госсекретарю, ты помощник президента по этим вопросам. Но несмотря на это, как госсекретарь, твоя роль будет усилена вот с сегодняшнего дня, почему я вас и пригласил, чтобы вы это понимали, без всяких излишеств.
1: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-Радио.

Type. Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-Радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-Радио.
1: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

Ижевске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске, Гродно и Бресте ожидается плюс 20-22, в Витебске плюс 22-24, в Гомеле и Могилеве 23-25 тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Лишь в Витебске без существенных осадков.